0: О долгах и кредитах. Сегодня мы едем в магазин на кредитном автомобиле, чтобы купить мебель в рассрочку для квартиры, приобретенной в ипотеку. Лозунг «Покупай сейчас, оплати позже» сформировал целое поколение потребителей, для которых приобретение в долг стало привычкой. А почему нет? Ведь последнюю модель смартфона или новейшее авто можно получить немедленно, даже если в кошельке нет ни копейки. Живи на яркой стороне и плати за удовольствие простыми, комфортными платежами, призывает реклама. Однако жизнь в долг несет с собой безрадостную реальность. Существует несколько синонимов слова «долг». Быть обязанным, в недостатке, на крючке, под давлением, в стеснении. Вполне очевидно, что ни одна реклама, призывающая купить в кредит, не использует подобных слов. Не скажет рекламодатель и о том моральном давлении, которое испытывает каждый должник, оказавшийся неспособным вовремя рассчитаться с банком. А также умолчит о проблемах в семье, неизбежно возникающих из-за долгов, и даже не напомнит о той категории людей, которые, не справившись с натиском коллекторов, решились на крайние меры. Что говорит Библия о долгах? Точка зрения Библии совершенно ясна. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. Ибо любящий другого исполнил закон, говорится в послании к римлянам. Из книги «Притч» мы узнаем, почему не следует влезать в долги. Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом взаимодавца. Когда находишься в долгу, то попадаешь в положение слуги по отношению к своему кредитору. И действительно, чем больше затягивает долг, тем больше зависим от того, кому должны. У нас даже нет полной свободы выбора в принятии решений, куда потратить заработанные деньги, потому что по закону мы обязаны отдать их взаимодавцу. В послании к Коринфянам Павел пишет: «Вы куплены дорогою ценой, не делайтесь рабами человека». Бог Отец отдал Своего Сына, выкупив нас из рабства греха. И Господь хочет, чтобы мы служили Ему, а не банкам и кредиторам. Писание четко предостерегает не делаться рабами людей, в том числе и через долги.
1: Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
2: Мы каждый день с вами. Радио «Пилигрим».

0: всей хвалы. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
2: Минута назидания.
3: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 29 сентября, и тема сегодня «Всеми попираемые». Место Писания, первое послание к Коринфянам, 4 глава, 13 стих. Апостол Павел описывает свои чувства, вызванные отношением мира к нему, вместо благодарности за то, что он служит, ведь он отдал свою жизнь, приносил пользу обществу. Послушайте, что он получил. Вот его слова. «Мы, как сор для мира, как прах, всеми попираемый». Сор для мира — это грязь, которая остается после того, как спустили грязную воду. В какой-то емкости была грязная вода, воду спустили, и осталась въевшаяся грязь. Она вокруг. И после того, как вода спущена, достаете тряпку и начинаете мыть, чистить, оттирать кольцо грязи, которое осталось вокруг. Это именно то, что хочет сказать Павел. Мир, вместо того, чтобы ценить, воспринимает вас как грязь, которая осталась после грязной воды. От вас хотят избавиться, уничтожить. И Павел говорит, вот как мир относится к нам после всего, что мы делаем. Поэтому, если вас не ценят, вы не одиноки. Иисус все видит, и у Него есть награда для вас. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
4: Радио «Пилигрим».

0: Доверяй Богу, и Он сохранит тебя на пути. Радио Пилигрим.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут мы коснемся вопроса служения своему народу. Истинный пророк всегда должен не только молиться Богу о своем народе, но равно и Божье послание стремится сделать понятным для людей. И первое, и второе – нераздельные составные пророческого дарования, я бы так сказал. Способность же понимать народ нераздельна со способностью его любить. Нелюбимый понимает, но любящий именно он понимает. У него и суд истинный. Если же и можно оказать наивысшую услугу своему народу, так через служение в любви к нему, в стремлении его понять и никогда от него не отречься. Даже в самом ничтожном находить драгоценное и делать его основой, составной частью души народа. Возможно, невзирая на преобладающее количество порочного в том же народе. То есть пророк истинный принесет своим людям лучшее, пожертвовав своей честью в Отечестве. Ибо провозглашая лучшее, которое почти всегда отвергается людьми, пророк становится ненавистным за правду, которую он провозглашает. Можно ли вызвать большее раздражение в ответ на что-либо, чем раздражение в ответ на правду? Например, Христос говорит: «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня. А если иной придет во имя Свое, его примите». Разве не измеряется верность пророка Богу его верностью своему Отечеству? И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Отстранитесь от общества сего, и я погублю их во мгновение». Но они пали на лица свои, и сказал Моисей Аарону: «Возьми кадильницу и положи в нее огня с жертвенника и всыпь курение, и неси скорее к обществу и заступи их, ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение». И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе. И он положил курение и заступил народ. Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. Книга чисел, 16 глава. Моисей, оказавшись между двух огней, в противостоянии между Богом и народом, становится на сторону народа, хотя Бог неопровержимо прав. Зачем же противиться Богу? Почему не отойти в сторону и не наблюдать торжество, воздаяние нечестивым людям? Стать поперек дороги Богу? Кто тебя просит это делать? Не хочешь ли ты сказать, что Бог менее терпелив, менее милосерд, чем ты? Но приглядитесь, разве не в этом верность Моисея Богу? Не в верности ли долгу ходатая, то есть заступника? Он и назван верным во всем Доме Божием. Если бы не любовь Моисея и Бога к людям, они бы явно друг друга не поняли. Вероятно, сам Бог не пожелал вершить свой собственный суд без наличия адвоката для этого народа. Кто-то когда-то молился так: «Господи, сделай так, чтобы все люди стали верующими, а все верующие – людьми». В погоне за Божьим многие перестали быть людьми, человечными. Но ведь не Бог нуждается в человеческом, а мы нуждаемся в Божьем. Все Божье для нас, для людей. Христос сам, будучи образом Божьим, стал подобным людям и по виду стал как человек. Я дерзну сказать, что нет пользы в Божьем, если оно не у людей. Не принесло им, то есть нам, пользы слово слышанное, нерастворенные верою слышавших. Давид написал: «Ты Господь мой, блага мои тебе не нужны».
Апостол же Павел сказал афинянам: «Бог не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание, и все». Елифаз же, фимонитянин, в книге Иова сказал: «Разве может человек доставлять пользу Богу? Разумный доставляет пользу себе самому. Что за удовольствие Вседержителю, что ты праведен? И будет ли ему выгода от того, что ты содержишь пути твои в непорочности?» 22 глава. Апостол Павел также беспокоился о пользе людей в церкви, когда учил о том, как пользоваться духовными дарованиями. Он писал: «Если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением?» Первое послание к Коринфянам, 14 глава. Таким образом, если нет пользы людям, нет пользы никому, и Богу тоже. Люди, все интересы вокруг них одних. Каким бы величественным ни было откровение, оно остается мистическим кодом при неспособности пророка или посланника его передать народу и при неспособности народа его уразуметь и принять. Для этого пророк должен быть из своих корнями, отцами и дедами из отечества своего. Истинный пророк всегда отечественный, всегда народный, предстоятель прежде за народ перед Богом, а не за Бога перед народом. Размышляйте над этим в течение сегодняшнего дня. Всего доброго, до следующей встречи в эфире.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Спецоперация произвела переоценку ценностей в обществе и культуре, считает председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Спецоперация некоторую переоценку ценностей произвела. Запрос на что-то серьезное, то, что в повседневности принято называть настоящим, он появился, сказал он в эфире Первого канала после выступления на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур на секции «Вера и сцена». Он отметил при этом, что даже после Великой Отечественной войны лейтенантская проза появилась не сразу. Сейчас скорости другие, и если что-то еще не вызрело, то точно вызревает, добавил Легойда. Папа Римский Лев XIV начал визит во Францию, пятый апостольский визит, который продлится до понедельника. Девиз папской поездки – «Дабы мир имел жизнь», сообщает Vatican News. Как пояснил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, этот девиз уже говорит об основном послании, с которым папа прибыл во Францию. Это послание о ценности человеческой жизни, которую следует принимать, любить, защищать от момента зачатия до естественного угасания. Но за этими словами кардинал Паролин видит также призыв «Да уверует мир», поскольку нет телесной жизни без жизни души. Примечательно, что визит понтифика проходит после одобрения во Франции закона об ассистированном самоубийстве. У трапа самолета в столичном аэропорту Орли Льва 14-го встречал президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит, передает корреспондент ТАСС. Затем состоялись закрытые переговоры в Елисейском дворце. Полицейский спецназ Алжира с штурмом вошел в гуманитарный приют дом-убежища в Эль-Аида и арестовал 12 христиан прямо во время богослужения. Операция проводилась по ордеру на обыск. Изъяты все копии Библии, личные телефоны и документы. Задержанных доставили в участок города Бетюа. Мужчин держали под стражей до поздней ночи, женщин отпустили после утренних допросов. Власти обвиняют верующих в проведении несанкционированного немусульманского служения. По алжирскому законодательству за коллективные молитвы вне государственных структур грозит от 2 до 5 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона алжирских динаров. Приют «Дом-убежища» специализируется на помощи уязвимым женщинам и семьям. Молитвенный зал центра был официально закрыт властями еще в октябре 2019 года, однако христиане продолжали встречаться для молитвы в отдельном помещении. Пастор Филипп Энтони Митчелл, основатель и руководитель церкви 2819 Church в Атланте, предупредил, что в американском христианстве снижается интерес к Библии и библейскому учению. По его словам, многие христиане проявляют интерес к духовности, конференциям, проповедям, музыке и социальным сетям, но при этом недостаточно хорошо знают Священное Писание. Много конференций – мало Библии. Много проповедей – мало Библии. Много песен – мало Библии. Много подкастов – мало Библии, сказал Митчелл в интервью в Christian Post. Пастор призывает христиан самостоятельно читать Библию, а не строить свои представления о вере только на проповедях пасторов, подкастах и публикациях христианских лидеров. В своей церкви он иногда предлагает прихожанам выбрать небольшую книгу Нового Завета, внимательно прочитать ее и сравнить ее содержание с тем, что они слышат в современной культуре. Фонд «Наследие Стены Плача» провел плановую очистку Иерусалимской святыни от сотен тысяч молитвенных записок накануне праздников. Процедуру традиционно организуют два раза в год под надзором главного раввина Шмуэля Рабиновича. Рабочие извлекают скопившуюся бумагу деревянными шестами, категорически избегая применения повреждающих камень металлических инструментов. Этот строгий регламент защищает древнюю кладку от разрушения при извлечении плотно утрамбованных листков. Служители собирают около 100 мешков посланий общим весом до 2 тонн ежегодно. Как сообщает фонд «Наследие Стены Плача», читать записи категорически запрещено действующими религиозными правилами. Весь извлеченный массив бумаги вывозят и церемониально захоранивают на Масличной горе в Генизе. Каждый год комплекс святыни принимает свыше 12 миллионов паломников и туристов со всего мира. Люди непрерывно вкладывают между камнями личные просьбы о благополучии, мире и здоровье близких. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 29 сентября. Храните Божьи тайны. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Евангелие от Матфея 6:6. После многих лет отношений с Богом я могу сделать вывод, что мы не всегда умеем хранить в тайне то, что должно оставаться сокрытым. Сегодняшний стих говорит, что все, о чем мы молимся, должно оставаться между нами и Богом и не должно выставляться на показ. Мы хотим слышать Божий голос, но в тот момент, когда Он что-то говорит нам, мы тут же бежим к кому-то, чтобы поделиться этим. В некоторых случаях в этом нет ничего плохого. Но в определенных ситуациях информация, полученная нами от Бога, должна держаться нами в секрете. Когда Иосифу приснился сон о том, что его отец и братья однажды придут и поклонятся ему, возможно, юношеская глупость побудила его рассказать им об этом. Возможно, Иосифу нужно было повзрослеть, чтобы избавиться от этой черты характера. Тогда Бог смог бы возложить на него серьезную ответственность. Очень часто наше нежелание хранить тайны является следствием незрелости. Мне думается, мы могли бы получить больше наград от Бога уже в этой жизни, если бы научились различать, что стоит рассказывать другим, а что следует хранить в секрете. Если Бог сможет доверять нам, Он откроет нам гораздо больше тайн. Давайте учиться хранить в сердце полученную от Него информацию, пока Он не разрешит нам поделиться ею с другими. Божье слово на сегодня. Следите за тем, что вы говорите под воздействием эмоций.
3: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
4: Радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья, с вами Николай Пастухов в программе «Библия говорит». Спасибо за ваши вопросы. Алексей Коломийцев отвечает на них прямо из Виттенберга. Пастор Алексей, возможно ли вернуться к самой сути Христового учения? Не занесло ли эти истины песком времени, так что их невозможно открыть? Но при этом каждый претендует на то, что он откопал самое основание.
1: Реформаторы не претендовали на то, что они дошли до самой сути всего Христового учения. Но в действительности реформация связана именно с попытками убрать, освободить учение Иисуса Христа от всего наносного и всего лишнего. В жизни Мартина Лютера и в истории его реформации это сводилось к самому главному. Это сводилось к принципам, к основанию спасения человеческой души. И вот это, именно это, в действительности и можно обнаружить достаточно ясно в Священном Писании. Именно это и стало основанием того, что произошло в жизни самого Лютера. Как я уже говорил не раз, Лютер искал спасение в самых разных источниках. Он пытался опираться на то, что говорили ему традиции, различные предания, сформировавшиеся в века между Иисусом Христом и временем, когда он жил. И вот задачей Лютера, как и задачей каждого христианина, было обнаружить самое зерно, самую суть. Эта суть, безусловно, обнаруживается в Священном Писании. Дело в том, что Священное Писание радикально отличается от любых других человеческих произведений. Оно отличается от произведений даже самых выдающихся, самых благочестивых, самых благородных людей, которые когда-либо жили. Поэтому их мнение, предания, их традиции, сформировавшиеся ими, никогда не могут быть основанием для нашей жизни. Они могут быть информацией, они могут быть хорошей историей относительно того, как тот или другой человек пытался искать Бога, но они никогда не могут быть основанием для спасения человеческой души. Потому что только Бог обладает правом и способностью спасти человеческую душу. Именно по этой причине Мартин Лютер обратился к Библии и обратился к очень ясным текстам в Священном Писании. Он обратился к тому, что ясно демонстрируемо и сегодня точно так же, как и в 16 веке. И сегодня любой человек, читающий Библию, может открыть ее и может обнаружить для себя тот источник, который стал спасением или принес весть о спасении как для Мартина Лютера, так и для многих и многих людей, которые, последовав ему, обратились к Священному Писанию. Кстати, об этом нужно сказать отдельно. Дело в том, что нам никогда не нужно быть последователями людей. Известно, что после того, когда Лютер умер, установилась или образовалась лютеранская деноминация, и многие-многие люди, которые называли и называют себя лютеранами, они постепенно утратили то основание, которое было самым важным и самым главным для самого Лютера. Они стали следовать человеку и сложившейся традиции точно так же, как католики до Лютера следовали своим сложившимся традициям. Вот почему всегда важно находиться в поиске, в возвращении к сути Евангелия, возвращении к сути того, что представлено в Священном Писании, как самая главная и крайне необходимая истина, которая нужна для того, чтобы каждый человек мог понимать Бога и мог понимать отношения с Ним. Вот почему мы совсем не обязательно утверждаем, что обнаружили все и абсолютно точно, и поняли до самой мелкой детали то, о чем учил Иисус Христос. Но мы точно знаем, что мы обнаружили, и мы точно видим в Библии, в Священном Писании, то, что нужно для спасения души. И по мере того, как мы понимаем то, что нужно для спасения души, по мере этого мы можем понимать все лучше и лучше все остальные аспекты нашей с вами жизни. Это, конечно же, окажет трансформирующее влияние на жизнь каждого из нас.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. И, конечно, присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!
2: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».

Добрый вечер. Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: Христианские притчи.
1: Виноградник и сыновья хозяина его. У одного человека было два сына. И он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: «Первый». Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царствие Божие, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Евангелие от Матфея, глава 21, стихи с 28 по 32.

0: что природа говорит о Боге, или точнее, что Бог говорит нам через природу. Атеисты противопоставляют природу Священному Писанию, а скептики часто заявляют, что наука опровергает Библию и что любой разумный, образованный человек должен относиться к Писанию с недоверием. Что нам ответить на это? Отвечать можно так. Вы знаете, что верующие имеют в виду, когда говорят о двух книгах Бога. Это книга Слова, Писание, и книга Дела, Природа. Под природой мы обычно подразумеваем окружающий мир, не пострадавший от деятельности человека, хотя в то же время люди лишь занимают свою нишу в этом огромном мире. Природа – это нечто неизмеримо большее, чем восходы и закаты, прогулки по лесу или документальные фильмы о чудесах нашей планеты. Земля – это лишь крохотная часть известного нам мира, который состоит из бесчисленного количества планет, звезд и галактик. Астрофизики позволили нам заглянуть за пределы нашей планеты и узнать, что находится за миллионы световых лет от нас. Псалмопевец подтверждает: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь». И несколькими стихами позже: «Закон Господа совершен, укрепляет душу, откровение Господа верно умудряет простых». Псалом 18:2-8. Первая часть этого прекрасного гимна говорит о природе, вторая – о Писании, а третья – о нашем ответе на его откровение к нам. Тем не менее, очень многим христианам кажется, что Бог говорит с ними только в Библии. Конечно, Библия является нашим молитвословом, книгой о взаимоотношениях с Богом, о истории человечества и так далее. Она говорит нам о том, как нам должно жить. Но то же Писание содержит, например, Псалом 18 и Римлянам 1:20, где утверждается, что Бог обращается к нам и через природу. Нам стоит быть внимательными к обеим книгам. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал, все последние новости там.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Зависть. Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой. От Матфея, 20 глава, 1 стих. Солнце уже садилось за горизонт, и горячий воздух разбавлял вечерний ветерок. Целый день тяжелого труда остался позади. За спиной слегка шелестели немногие листья большого виноградника. Работа была тяжелой, но сделали работники много. Аккуратно обрезанные ветви собраны и сожжены, земля перекопана и обильно напоена водой. Тяжело давила к земле усталость, но люди не спешили уходить. Все ждали хозяина и, конечно, оплаты по договору. Впрочем, усталыми выглядели не все. То ли хозяин не рассчитал силы нанятых с раннего утра, то ли аппетиты его на планы рабочего дня возрастали, причем постоянно. Зачем тогда ходить раз за разом на торжище и собирать там всех празднастоящих? Те, кто был нанят на работу первыми, видели, как подходили новые и новые люди и в обед, и после обеда, и едва за час до захода солнца. Получалось, что кто-то трудился 12 часов, а кто-то и часу не проработал. Обычной оплатой трудодня была мелкая серебряная монета. Обладатель виноградника не торговался, но договаривался с каждым лично, сам. И вот пришла пора получать деньги. Хозяин прошел по винограднику, придирчиво взглянул на сделанную работу и с довольным видом махнул работникам следовать за ним. У дверей сада за столиком сидел управитель. Тот, что с самого утра раздавал поручения и отдавал ценные указания. Был извлечен кошелек, полный мелкого серебра. Не так много вещей в мире, на которые можно смотреть, не отрываясь. Справедливо говорят, что одна из них – процедура выдачи денег. Наемники пристально следили за рукой управителя. Еще бы, этого ждали весь день. Каждый помнил, сколько ему было обещано. Выстроилась очередь. Те, что прибыли на виноградник последними, оказались у кассы раньше. И вот первый отошел от стола, с восторгом рассматривая лежащий на ладони динарий. Второй также не был разочарован. Наемники, что работали менее часа, получили плату за целый день. Их воодушевление передалось следующим. Большинству стало казаться, что динарий – это минимальный заработок текущего дня. Несложный математический расчет, где часы умножались на монеты, сулил последним невероятный прибыток. Все договоры с хозяином забылись. С большой охотой многие тут же приняли новые правила расчета, которые сами и придумали. Это было справедливо – полагать, что тот, кто работал больше, больше унесет денег. Но вскоре трепетные надежды

0: Годы стали сменяться растущей тревогой. Каждый следующий из работников уходил от стола управляющего с тем же одним динарием. Управитель невозмутимо смотрел в лицо стоящего перед ним, потом в свой пергамент, а затем доставал из кошелька монету. Одну монету для каждого. Те наемники, что работали более половины дня, уже без особого восторга брали свои деньги и отходили. Недалеко ждали остальных. У них созрел вопрос к хозяину и управляющему. Вскоре и самые последние, растеряв остатки вспыхнувших надежд, с угрюмым видом получили по монете и возглавили группу недовольных. Требование сформировалось быстро. Хозяин должен был поступить справедливо. Или умножить плату тем, кто работал дольше, или отнять часть ее у тех, кто трудился менее остальных. Назревала революционная ситуация. Но что послужило причиной такому развитию событий? Друзья, это была обычная зависть, что так легко маскируется под справедливость. Так сказал Иисус. Почему? Попытаемся разобраться. В Евангелии мы читаем следующий диалог. Недовольные говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мной? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр?» От Матфея, 20 глава, с 12 по 15 стих. Итак, причин для недовольства не было. Хозяин никого не обманул. Он просто был добрым человеком, просто решил помочь тем, кто нуждался, но не даром, а приглашая в свой виноградник. Каждому он предлагал динарий, хорошую оплату за весь день. Но оказывается, что справедливая плата быстро перестает такой казаться, если кому-то достается легче. Отчего возникает чувство зависти? Возможно, у тех людей, что раньше других появились виноградники, произошла переоценка самих себя. Это началось тогда, когда стали появляться новые работники. Те, что пришли раньше, могли почувствовать себя более значимыми, важными и достойными. Это они с раннего утра начали тяжелый труд и несли большую часть его на своих плечах. И в час расплаты все должны были это увидеть. Следующим этапом завистливого роста стали завышенные ожидания. Увидев, как последние получили дневную плату, более достойные решили, что получат гораздо больше. Но то, чего они ожидали, не случилось. Разочарование, непогашенное здравомыслием, быстро стало порочным. Мы подвержены греху зависти тогда, когда нам кажется, что...
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Спецоперация произвела переоценку ценностей в обществе и культуре, считает председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Спецоперация некоторую переоценку ценностей произвела. Запрос на что-то серьезное, то, что в повседневности принято называть настоящим, он появился, сказал он в эфире Первого канала после выступления на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур на секции «Вера и сцена». Он отметил при этом, что даже после Великой Отечественной войны лейтенантская проза появилась не сразу. Сейчас скорости другие, и если что-то еще не вызрело, то точно вызревает, добавил Легойда. Папа Римский Лев XIV начал визит во Францию, пятый апостольский визит, который продлится до понедельника. Девиз папской поездки – «Дабы мир имел жизнь», сообщает Vatican News. Как пояснил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, этот девиз уже говорит об основном послании, с которым папа прибыл во Францию. Это послание о ценности человеческой жизни, которую следует принимать, любить, защищать от момента зачатия до естественного угасания. Но за этими словами кардинал Паролин видит также призыв «Да уверует мир», поскольку нет телесной жизни без жизни души. Примечательно, что визит понтифика проходит после одобрения во Франции закона об ассистированном самоубийстве. Утрапа самолета в столичном аэропорту Орли-Льва 14-го встречал президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит, передает корреспондент ТАСС. Затем состоялись закрытые переговоры в Елисейском дворце. Полицейский спецназ Алжира с штурмом вошел в гуманитарный приют дом-убежища в Эль-Аида и арестовал 12 христиан прямо во время богослужения. Операция проводилась по ордеру на обыск. Изъяты все копии Библии, личные телефоны и документы. Задержанных доставили в участок города Бетюа. Мужчин держали под стражей до поздней ночи, женщин отпустили после утренних допросов. Власти обвиняют верующих в проведении несанкционированного немусульманского служения. По алжирскому законодательству за коллективные молитвы вне государственных структур грозит от 2 до 5 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона алжирских динаров. Приют «Дом-убежища» специализируется на помощи уязвимым женщинам и семьям. Молитвенный зал центра был официально закрыт властями еще в октябре 2019 года, однако христиане продолжали встречаться для молитвы в отдельном помещении. Пастор Филипп Энтони Митчелл, основатель и руководитель церкви 2819 Church в Атланте, предупредил, что в американском христианстве снижается интерес к Библии и библейскому учению. По его словам, многие христиане проявляют интерес к духовности, конференциям, проповедям, музыке и социальным сетям, но при этом недостаточно хорошо знают Священное Писание. Много конференций – мало Библии. Много проповедей – мало Библии. Много песен – мало Библии. Много подкастов – мало Библии, сказал Митчелл в интервью в Christian Post. Пастор призывает христиан самостоятельно читать Библию, а не строить свои представления о вере только на проповедях пасторов, подкастах и публикациях христианских лидеров. В своей церкви он иногда предлагает прихожанам выбрать небольшую книгу Нового Завета, внимательно прочитать ее и сравнить ее содержание с тем, что они слышат в современной культуре. Фонд «Наследие Стены Плача» провел плановую очистку Иерусалимской святыни от сотен тысяч молитвенных записок накануне праздников. Процедуру традиционно организуют два раза в год под надзором главного раввина Шмуэля Рабиновича. Рабочие извлекают скопившуюся бумагу деревянными шестами, категорически избегая применения повреждающих камень металлических инструментов. Этот строгий регламент защищает древнюю кладку от разрушения при извлечении плотно утрамбованных листков. Служители собирают около 100 мешков посланий общим весом до 2 тонн ежегодно. Как сообщает фонд «Наследие Стены Плача», читать записи категорически запрещено действующими религиозными правилами. Весь извлеченный массив бумаги вывозят и церемониально захоранивают на Масличной горе в Генизе. Каждый год комплекс святыни принимает свыше 12 миллионов паломников и туристов со всего мира. Люди непрерывно вкладывают между камнями личные просьбы о благополучии, мире и здоровье близких. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 29 сентября. «Тился я и видел под солнцем, что не проворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб и не разумных богатство, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их». Книга Екклесиаст, 9 глава, 11 стих. «Не проворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб и не у разумных богатство, и не искусным благорасположение». Когда читаешь эти библейские стихи, задумываешься о том, кому же достается все это. А Слово Божье говорит, что случай для всех их. Знаете, в те времена, когда Соломон писал эту книгу, самыми прославленными людьми считались воины, побеждающие в войнах, а также бегуны, побеждающие на беговых дистанциях, и, конечно же, мудрецы и богачи. Но и храброго воина, и бегуна, и спортсмена, и богача, и мудреца в конце концов ожидала могила, и их тела успокаивались в ней. Слова Соломона передают нам мудрость и знание, чтобы понять, что непроворным под солнцем достается успешный бег. Ты, конечно, бежишь, но успешность бега не от тебя, а от Господа, и мудрость не твоя, а Божья. Также искусность и богатство тоже от Него. Поэтому, если бежим, пусть бежим для Господа, и если воюем, пусть это будет духовная война. Для Господа будем бороться во всякой борьбе, и если будем обладать богатством и мудростью, их также будем использовать для Господа. Возлюбленные, если вы уже достигли чего-то в жизни, пришло время воздать Господу всю славу за достигнутое, и Господь прославит вас. Амен.
2: Слушайте радио Пилигрим.
3: А как у вас с величием души? Все остальное кажется в порядке, но не играя в поддавки и прятки, скажите,

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

Я иду, шаги считая, я к Голгофе подступай. Я иду, не понимая, неужели этот день настал? Неужели, мой учитель, ты вот так умрешь? Неужели, мой учитель, ты себя не спасешь? Ничего не понимая, Фома к небу взывает.

овцы, а куда идти на? Мне сомнение душу гложет, так невыносимо.

много замыслов в сердце моем, но исполнится то, что от Бога.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 90. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его». Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя 1000 и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым, ибо ты сказал: «Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим». Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое». «Возовет ко мне, и я услышу его, с ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое». Глава 11. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Он сказал им: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». И сказал им: «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: «Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». А тот изнутри скажет ему в ответ: «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе». Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам: просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, то тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Однажды изгнал он беса, который был нем, и когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился. Некоторые же из них говорили: «Он изгоняет бесов силою Вельзевула, князя бесовского», а другие искушали, требовали от него знамения с неба. Но он, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же и сатана разделился сам в себе, то как устоит царство его? А вы говорите, что я силою Вельзевула изгоняю бесов. И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьей силой изгоняют их? Посему они будут вам судьями. Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда вышел». И, придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того, последнее хуже первого. Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя питавшие!» А он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его». Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить: «Род сей лукав, он ищет знамения, и знамения не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был знамением для ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего. Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Никто, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло, а если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием». Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему: «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Неразумные! Не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину с мяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией. Сие надлежало делать и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите председания в синагогах и приветствия в народных собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того». На это некто из законников сказал ему: «Учитель, говоря это, ты и нас обижаешь». Но он сказал: «И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них. Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы». Потому и премудрость Божия сказала: «Пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят. Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Я и говорю вам, взыщется от рода сего. Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли, и входящим воспрепятствовали». Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое, подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его.
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 36. «И взял народ земли Иоахаза, сына Иосиина, и воцарили его вместо отца его в Иерусалиме. 23 лет был Иоахаз, когда воцарился, и 3 месяца царствовал в Иерусалиме. И низложил его царь египетский в Иерусалиме, и наложил на землю пени 100 талантов серебра и талант золота. И воцарил царь египетский над Иудею и Иерусалимом Елиакима, брата его, и переменил имя его на Иоакима. А Иоахаза, брата его, взял Нехаву и отвел его в Египет. 25 лет был Иоаким, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодное в очах Господа, Бога своего. Против него вышел Навуходоносор, царь Вавилонский, и оковал его оковами, чтобы отвести его в Вавилон. И часть сосудов дома Господня перенес Навуходоносор в Вавилон и положил их в капище своем в Вавилоне. Прочие дела Иоакима и мерзость его, какие он делал и какие найдены в нем, описаны в книге царей израильских и иудейских. И воцарился Иехония, сын его, вместо него. 18 лет был Иехония, когда воцарился, и 3 месяца и 10 дней царствовал в Иерусалиме, и делал он неугодное в очах Господних. По прошествии года послал царь Навуходоносор и велел взять его в Вавилон вместе с драгоценными сосудами дома Господня и воцарил над Иудеею и Иерусалимом Сидекию, брата его. 21 года был Сидекия, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме, и делал он неугодное в очах Господа Бога своего. Он не смирился перед Иеремией пророком, пророчествовавшим от уст Господних, и отложился от царя Навуходоносора, взявшего клятву с него именем Бога, и сделал упругую шею свою и ожесточил сердце свое до того, что не обратился к Господу Богу Израилеву. Да и все начальствующие над священниками и над народом много грешили, подражая всем мерзостям язычников, и осквернили дом Господа, который он освятил в Иерусалиме. И посылал к ним Господь Бог отцов их, посланников своих, от раннего утра, потому что он жалел свой народ и свое жилище. Но они издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами его, и ругались над пророками его, доколе не сошел гнев Господа на народ его, так что не было ему спасения». И он навел на них царя Халдейского, и тот умертвил юношей их мечом в доме святыни их, и не пощадил ни юноши, ни девицы, ни старца, ни Садовласова, все предал Бог в руку его. И все сосуды Дома Божия, большие и малые, и сокровища Дома Господня, и сокровища царя и князей его, все принес он в Вавилон. И сожгли Дом Божий, и разрушили стену Иерусалима, и все чертоги его сожгли огнем, и все драгоценности его истребили. И переселил он оставшихся от меча в Вавилон, и были они рабами его и сыновей его до воцарения царя Персидского. Доколе во исполнение слова Господне, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих. Во все дни запустения она субботствовала до исполнения 70 лет. А в первый год Кира, царя Персидского, во исполнение слова Господне, сказанного устами Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, и он велел объявить по всему царству своему словесно и письменно и сказать: «Так говорит Кир, царь Персидский, все царства земли дал мне Господь, Бог Небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Господь, Бог его с ним, и пусть он туда идет».

0: Радио «Пилигрим».
1: Христианское радио «Пилигрим» для тех, кто думает о небе.

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».

0: Вести радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим.
2: Доброе утро на радио Пилигрим.
3: Доброе утро, друзья, всем на радио Пилигрим. Приветствуем вас и приветствуем нашего соведущего Николая Викторовича Арефьева.
4: Я всех приветствую. Утро, время молитв, время, когда мы, может быть, иногда так инерционно, формально выстраиваем свои просьбы Господу Богу, но чаще сознательно. Вот незаметно сентябрь, первый месяц осени, золотой осени подошел к концу, октябрь здесь подкрадывается, да, с ветром северного какого-то циклона. И я так понимаю, что не все, далеко не все наши молитвы, они воспринимаются Господом Богом всерьез. Вот его мудрость настолько высока, что он иногда просто, ну, как бы пропускает мимо ушей, потому что не всегда в молитвах наших присутствует достаточно мудрости. Как-то мы были проездом у одного человека, ну, верующий, да. А была середина июля, жара неимоверная. И вот он хвалится, говорит: вы знаете, я Богу молюсь, чтобы дождя не было. Оказывается, он строит гараж себе, и ему неудобно, чтобы сейчас вода полилась сверху, а то, что поля потрескалась земля и засыхает урожай, он не соображает этого, вы понимаете? И не всем дана власть в молитве. И вот наша тема

Николай Викторович, да? Все. Пошел, пошел звук, все, все, все. Да, все, слава Богу. Почему? Почему только избранных? А других Бог не слышит, и Он выбирает, кому помолиться и по какой причине помолиться. Вот здесь хотелось бы понять. Одному можно молиться, другому нельзя молиться за какие-то нужды.

Так, у нас продолжается. Пошел звук. Николай Викторович, еще раз, потому что что-то у нас со звуком происходит. От вас звук не приходит в эфир. Сейчас звук. Так. Ну, друзья, пока мы налаживаем звук, со своей стороны тоже хочу сказать, что большое значение имеет наша молитва, каждая молитва, по сути дела, любая молитва, с которой мы приходим пред лицо Господне, она имеет большое значение. Ну, а пока я настраиваю звук, я предлагаю вам прослушать блок новостей, после которого мы вернемся.

Нету по новостям.

Ну, у нас и, к сожалению, и новости тоже не идут нормально. Вот, собственно, только мой микрофон поступает, Николай Викторович, а с вашего микрофона звук не поступает. Для меня, конечно, это так, загадка небольшая. Что-то у нас произошло здесь в эфире. Ну, давайте сейчас попробуем еще поработать над этим. Так. Небольшие корректировки нам нужно, друзья, сделать. Сейчас мы попробуем их устранить. Так, Николай Викторович, хорошо, скажите что-нибудь. А по звуку. Возможно, что ни одного слова не произошло в эфир сейчас. Так. Да. Может быть, но скорее это не Макс. Друзья, ну, мы вынуждены немножко перегрузить наш эфир. Сейчас буквально секунду просим прощения.

Итак, продолжаем наш разговор с Николаем Викторовичем. Так, не. А видео в замершем состоянии. Все возможно. Сейчас мы проверим наше видео. Так, вот видео наше вышло. Николай Викторович, ну вот с вашим звуком мы пока никак не наладим, который должен приходить от Николая Викторовича Арефьева, друзья.

Так.

Да, но вот так происходит, к сожалению, и у нас эфир вот в таком вот подвисшем состоянии. Николай Викторович, ну а сейчас что-нибудь скажи. Так, судя по всему, мне нужно с вами перегрузить наш замечательный Макс, потому что в нем что-то происходит не так. Друзья, к сожалению, вот у нас такие проблемы с эфиром сегодня. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Перегружаем и пытаемся соединиться с Николаем Викторовичем Арефьевым. Так. Так, ну немножко давайте мы сейчас попробуем сделать настройки. Да. Хорошо. Николай Викторович, ну вы продолжайте говорить. Ну, возможно, да, что здесь что-то у нас в технике происходит не очень. А, к сожалению, нам это помогает. А, так, вот ищем разные варианты. Так, здесь вас слышно, здесь вас слышно. Ищем.

Так. Друзья, ну мы на данный момент сейчас... Да.

0: Я с детства наблюдала, как мой папа занимался музыкой с его друзьями, с его компанией, и этим вдохновилась. Бог впереди меня, Он ведет меня, дает мысли, дает фразы в песнях, дает людей, посылает мне.
1: Когда я был маленький, я часто смотрел на папу, как он классно играет и прославляет, и мне хотелось также научиться играть, и я просил его, чтобы он научил меня, и чтобы он вкладывался в меня. Я всегда хотел быть таким крутым, как он.
0: Конечно, бывают такие ситуации, что и люди как-то на тебя влияют, и ты понимаешь, что, наверное, все-таки это не мое, и всякие атаки на тебя происходят, и все равно потом ты понимаешь, что Божий огонь внутри тебя не может погаснуть, и он всегда с тобой, и ты должен идти вперед, несмотря ни на что.

0: Так.
1: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включая радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
2: Пусть узнают все соседи.
1: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.
0: Ну, друзья, мы возвращаемся в эфир. К сожалению, были у нас технические неполадки. Николай Викторович сейчас с нами в эфире. Приветствую еще раз, Николай Викторович.
3: И я всех приветствую. Надеемся, что эти неполадки нас больше не посетят. И если звук идет нормально в эфир, тогда мы будем анонсировать тему. Там хоть что-то прошло в эфир по началу?
0: Ну, вот он идет и нормально, и ненормально этот звук. Вот сейчас я еще раз буду настраивать, пытаться, чтобы нам вас подключить. Николай Викторович, еще раз скажи.
3: Ну, да, еще. Ну, я буду анонсировать тему, которая обозначена как ходатайственная молитва у диаконов. Ну, тема как бы вызывающая, с одной стороны. Может задеть чьи-то амбиции, но все равно, согласны мы с тем или не согласны, вообще вся жизнь, ну, жизнь, она делит нас на избранных и всех остальных. То есть, ну, вот Христос говорил, я от высших, а вы от низших. Но нас это не оскорбляет нисколько. И это нормально, когда мир, он не одноликий. Вот вспомните притчу Христа о неверном управителе.
0: Да.
3: Как бы все равны по жизни, верно? Есть хозяин, владыка всего, есть его управляющий, есть люди. И есть нуждающиеся люди. Есть люди, у которых нет хлеба, нет масла, там нет вина, нет ткани для того, чтобы одежду себе пошить, за счет чего они выживают, скажем так. И вот в этой, как говорится, в этой истории не сработала сама схема вот владыка и его подчиненные. А какой-то человек вклинился, и он помогал людям, чтобы у них был хлеб. Но вот тот самый человек, который пришел и просил взаймы, он просил у того, который имеет власть. Поэтому власть или способность ходатайствовать, или такое достоинство, или это честь, или это дар, как мы это назовем, я не знаю. Это очень важный дар. И он, если присутствует у человека, то таковой человек является, ну, как бы проводником жизни, что совершенно нормально. И ну, мы, по большому счету, тему эту воспринимаем как, ну, на уровне человек-господь, да? Есть Господь высший. И Христос простую такую формулу предлагал: просите, и будет дано вам. Но она не всегда работает. Вот история Иова и его друзей. Там было много разговоров, и вот эти несколько человек, Иов, его друзья, как бы оппоненты, они что-то говорят. Это все происходит пред Господом Богом. И в завершении беседы Господь говорит этим людям: вы попросите Иова, чтобы он о вас помолился. Иов признается как ходатай. То есть, ну, конкретизируя тему, кто такой ходатай? Ходатай – это, ну, мы говорим о людях, верно? Это человек, который имеет какой-то ну, необыкновенный авторитет, признаваемый в данном случае Богом, для того, чтобы Господь, услышав его, сделал то, о чем он просит. Хотя мы все и всегда просим, это не значит, что наши молитвы все не проходят мимо Господнего престола. Бог слышит человеческие молитвы. Самые простейшие молитвы Он слышит. И, ну, апостол, даже нас обучая молитве, говорит, что надеющийся на Иисуса Христа только в этой жизни, он несчастнее всех человеков. То есть молитва может быть построена на земной сфере жизни. И ходатайство может быть построено на земной сфере жизни. Но есть некоторая такая избранническая позиция или отношение к Господу Богу необыкновенно к некоторым людям, которых Он слушает особенно. Можно сказать, даже Он их спрашивает о чем-то. Он к ним обращается. Он им нечто поручает. И вот здесь, ну, далеко не каждый человек способен принять такую позицию, чтобы думать не только о себе и не только о своем там ближайшем окружении, но иметь определенную власть в ходатайстве. Ну, примерно вот в таком русле я предлагаю размышлять.
0: То есть вот история с Иовом и его друзьями, когда у них был спор между собой, и, в общем-то, и те, и, точнее как, одни защищали Бога, его друзья, а Иов защищался сам. Но когда речь зашла о ходатайстве, Бог сказал: вот Иов помолится за вас, потому что говорил он обо мне лучше, чем говорили вы. Хотя со стороны может показаться, что это Иов обвинял Бога, а они защищали. Но то, что Бог Иова ставит ходатаем в данной кампании, это любопытный факт. Для меня это очень интересный, как бы это сказать, опыт. То есть в группе людей, собравшихся поговорить о Боге, Бог отмечает кого-то, у кого с его точки зрения более правильный взгляд. И ему он дает право ходатайствовать о других. Так это? Или может быть, больший опыт, или еще что-то? Но вот любая дискуссия, она должна закончиться таким молитвенным ходатайством. Как вам кажется?
3: Мне, например, в этой теме интересно, что? Как работает это самое ходатайство? То есть почему? Смотрите, эти люди, они о чем-то просили Бога. Даже не то, что они о чем-то просили Бога, они хотели принести жертву.
0: Так.
3: Как бы они самодостаточные, судя по той полемике, которую они вели, они над собой серьезно работали по жизни. И они себе давали позитивную оценку. Но когда их моление, а мы можем назвать это, ну, некоторая жертва словесная, даже если животных приносили в древности на жертвенник, это попытка человека сделать свой голос услышанным перед престолом. Очень важно так, именно так понимать молитву. Если понимать молитву как обращение к ангелу вот здесь на земле, который, ну, есть некоторый дежурный отряд ангелов, да, это не собирают молитвы, это одно. Может быть, кто-то так и понимает, может, оно так и есть, мы не знаем до конца, мы не знаем. У нас есть какие-то эпизоды, открытые нам, что молитва как фимиам воскуряющийся, да, как нечто, наполняющее чаши перед престолом, есть такое. Но вот этот путь молитвы, он непростой. И люди, которые ожидали, что их даже благодарность, вот утреннее всесожжение. Что такое утреннее всесожжение у древних? Это начало дня. Это освящение своего пути перед Господом. И вот оно не прошло. Оказывается, оно может не пройти. Причина какая? Причина. А причина то, что качество этого всесожжения не принято на небесах.
0: Почему?
3: Если говорить, как одно из предположений, а предположение связано с храмовым устройством. Жертву не нес приносимый жертву сразу на жертвенник, верно? Жертва исследовалась священниками. Я так понимаю, что и слово молитвы, которое следует на небеса и стремится к престолу, оно так просто не идет туда. Если представить себе, что на небесах, вот пред престолом есть какая-то храмовая составляющая, есть священство небесное, которое рассматривает все приходящее на небесах, вот здесь и начинается проблема. Проблема качества жертвы. А качество жертвы начинается с личности того, который это произносит. И то, что человек говорит, это одно, а то, что он есть на самом деле, это другое. И вот друзья Иова, чего они недопонимали, возможно, недопонимали, что слова их – это одно, а их жизнь открытая. Вот драматизм нашей молитвы, что все наши действия, наши мысли, наши пути, наши решения, они открыты перед престолом. Я не знаю, что в человеке. Вот мы встречаемся с людьми, правильно? В церковь люди приходят там на молитву, разговаривают, а я не знаю, что в нем. Я не знаю. А Господь Бог знает. И вот это священство небесное, вот этот узкая дверь для молитвы, которая все лишнее отметает и отыскивает драгоценную составляющую, и есть секретом ходатайственной молитвы. Вот в этой истории с Иовом открывается величайшая Божья милость. Он не отвергает молящихся. Не отвергает им. Он говорит... Давайте подойдем не с позиции какой-то строгости такой судьи. Я не хочу вас слышать. А здесь по-другому как-то происходит. Он говорит, я хочу вас услышать, но надо найти путь правильный. Давайте сделаем вот так. Вот ваше ходатайство, оно будет представлено вот этим человеком, и вот это пройдет на небеса. Это мудрый наставник так делает. Господь, открывается вот его невероятная милость небесная, она разрушает наши стереотипы, касающиеся молитвы, касающиеся власти Господа Бога, который для некоторых представлен как такой чрезмерно строгий и все отметающий, и судящий вот по наружности. А он здесь не таков. Вот откуда и взялась тема ходатайственной молитвы, она взялась от отвержения очень многих просьб. Они отвергнуты, они брошены в корзину с самой справедливостью, то есть абсолютной святостью Господа Бога нечто отметается. А его милость абсолютная, она говорит, постойте, мы достанем из корзины эти молитвы, но это надо сделать правильно. Давайте мы найдем человека, который имеет право вот это все здесь достать и представлять предо мною. Непростая очень тема, но она оживляет наши молитвы и наводит на один самый ценный вопрос вот в этой теме. Я хочу, чтобы моя молитва была услышана пред Богом. Я даже не говорю, о чем эта молитва. Мы можем какую-то молитву уничижать, мы можем какую-то молитву возвышать, но человек-то, когда молится, у него свое представление. Для него ценна его личная молитва ценная. И чтобы она была услышана, нужен ходатай. И справедливо размышляя, что я хотел бы сказать. Не всякую молитву ходатай возьмется пред Богом представлять.
0: Почему?
3: Потому что если он найдет несоответствие этой молитвы заповедям, если он найдет несоответствие человека этого нечистым, то он, ну, будет какие-то решения принимать не всегда в пользу просящего человека. В доказательство мы с вами имеем неотвеченные молитвы. Очень много неотвеченных молитв. И согласитесь, что в церкви, когда мы представляем на общее обозрение молитв, мы не говорим все подряд. Мы учим людей молиться. Ученики говорили: «Господи, научи нас молиться». Почему не так говорили? Они что, молиться не умели? Да они с детства были, они тысячи молитв слышали, и были какие-то молитвословы у них. Они книгу Псалтырь знали наизусть. Но почему-то они спрашивают Христа или просят Христа: «Научи нас молиться», на что он им дает простой, непонятный для нас в данном случае ответ в таком штампе молитвы «Отче наш». В чем там был разговор еще, я не знаю. Он не был ограничен только такой вот, таким коротким ответом Христа. Но если они спрашивали «научи», значит, у них были вопросы, и они не понимали, почему их молитва не достигает результата. Его молитва достигает, а их молитва не достигает.
0: Это связано только с человеком, Николай Викторович. Вот у меня была такая история, когда я только покаялся. Вот когда я только покаялся, ну, я шел к этому определенное время. Были люди, которые меня вели в церковь и потом к покаянию, и радовались. И вот мы приходим домой, и одна сестра, которая, ну, вот она обратилась к Господу пораньше, чем я, и она говорит: «Юра, ты сейчас такой чистый, тебя Бог слышит. Помолись за меня, а то у меня вот тут болит и вот тут болит». Как вы считаете, это справедливо так думать, или что в этом не так?
3: Да я не скажу, что в этом что-то не так. Вопрос там веры, да, человека. Действительно, идея правильная, чтобы молитва, она совершалась чистыми устами. Блаженны чистое сердце, ибо они Бога узрят. Это принцип молитвенным. Но, с другой стороны, вновь уверовавший человек, он, по сути, младенец. И насколько авторитетен голос младенца, тоже надо как бы задуматься.
0: Но здесь, наверное, вот такая игра на, ну, скажем, на таких детских представлениях. Вот младших родителей любят больше. Они ж все им, все для них. И если они что-то просят... Нередко так, кстати, старшие подговаривают младших, чтобы младшие попросили что-нибудь, чего хотят старшие. Ну, и родители иногда ведутся.
3: Но там больше не на возраст упор идет. Есть дети, которых слушают родители, а есть дети... которые, ну, не авторитетны перед своими родителями.
0: С которыми всегда вопрос, потому что за ним какая-то шалость там стоит. Ну, возможно. Ну, да.
3: Шалость, его самонадеянность такая, своеволие, неуправляемость человека, и он не может быть авторитетным. Принципы ходатайства, они очень простые. Они очень простые. Ходатайствовать может тот, который обрел какой-то статус пред Высшим, который верен. Вот верность – одно из требований для ходатая. Мы говорим о ходатае. Верность призывающему, да, неизменность своих решений. Ну, конечно же, преданность заповеди прежде всего. Тот, который заповеди предан, он и будет услышан. Господь Бог ему доверяет, понимая, что он не попросит того, что не определено заповедью. И поэтому его, не то, что его слова ценны, а ценный сам авторитет человека, стоящего перед Богом. И иногда, ну, в современной практике в церкви создается там молитвенная группа, ну, например, да, молитвенная группа. Но это непростое дело. Что значит молитвенная группа? Молитвенная группа, ну, по Старому Завету она объяснима. Там были пророки-ходатаи, избранники. Там были священники. Священники, молитвенная группа – это священство. И был порядок пути молитвы через эту молитвенную группу. Порядок, определяющий название жертвы, качество жертвы, время этой жертвы, пути этой жертвы и уже последствия этой молитвы. Но в современности эта схема как-то она она странная, эта схема. Я бы назвал ее неправильной. Потому что молитвенная группа пред Богом сегодня, царственное священство, верно? Это сама церковь по себе. И, ну, на мой взгляд, неверно делить церковь на тех, которые молятся, и тех, которые просят. Какое-то вот обеспечение. Но есть сама идея ходатайства.
0: Ну, Николай Викторович, вот если бы вам нужна была молитва, серьезное ходатайство о чем-то или о ком-то, вы бы собрали особых верных людей, на ваш взгляд, или бросили клич всем подряд? И, может быть, пришли бы там несколько зевак, ну, хоть кто-то пришел, давайте помолимся. Ну, вот я так, простите.
3: Не, ну, нормальный вопрос. Смотрите, кого бы я попросил о себе молиться? Да прежде всего тех людей, которые в какой-то степени от меня зависят в молитве, в которых я вкладывал, вы понимаете? Которые меня ценят. И они, понимая, ну, свой какой-то долг, скажем так, и связывая эту молитву с будущей молитвой о них, такая взаимосвязь, взаимоскрепляющие связи. Но, конечно, превыше всего вот в поисках ходатаев я бы искал тех людей, которые авторитетные перед Богом, посвященные. Люди, которые, ну, одержимы служением.
0: А можно
3: которые
0: ли,
3: умеют доложить.
0: Можно ли сравнить нашу веру, например, с деньгами, с финансами, а ходатая молитвенника, ну, с неким банком таким, вот в надежный мы вкладываем, и тогда эти финансы, они приносят, ну, желаемое, а ненадежный, ну, в лучшем случае ничего не приносят, а в худшем случае куда-то пропали. Можно ли так сказать, что вот есть у меня вера, но, ну, что за меня помолятся, и Бог ответит. Но чтобы она осуществилась, нужно, чтобы осуществилась, чтобы получить просимое, нужно правильно ее вложить в правильного человека. Можно ли так сказать?
3: Да можно, конечно же. Ну, например, в послании к Тимофею у Павла есть такая идея сравнивать людей с сосудами. Я вкладываю в чистый сосуд молитву свою, просьбу свою, или же он негодный, доверяя свою нужду пред Богом просто посторонним, странным людям, я могу вообще потерять право на рассматривание этой нужды, потому что она оскверняется. Слово молитвы, оно оскверняется, когда попадает не в те, говорится, не в те сосуды, которые пред Господом Богом определены.
0: То есть, если я пришел, скажем, на какую-то встречу христианскую, ну, с какой-то нуждой, И я вдруг увидел, что эти люди, ну, они о чем угодно, только не о духовном. А лучше я помолчу, лучше мне обратиться к кому-то другому.
3: Ну, это элементарная здравость размышления. Ну, и как это ж как в банке, верно?
0: Ну,
3: в банке,
0: я же если,
3: у банка есть репутация такая, что туда все входит и ничего не выходит оттуда. То понятно, там, если мне там деваться некуда, а что значит деваться некуда? Перейди через дорогу, и там еще будет 10 банков, с которых ты... есть выбор. Выбор всегда есть. И Господь Бог смотрит на этот выбор. Возвращаясь к друзьям Иова, что их спасло? Их спас правильный выбор. А их выбор был Иов. Им было странно его положение, но тем не менее они к нему пришли. И заметьте, если бы они к нему вообще не пришли, то они остались бы ни с чем. Просто ни с чем. Они где-то там бы о чем-то размышляли. Иов здесь сам по себе, они сами по себе. Господь Бог нашел бы способ, как исцелить Иова, или просто бы явил ему милость по истечении его этого плача. Но у этих людей был правильный выбор. Хотя логика была против этого выбора, но тем не менее они почему к Иову пришли? Они пришли к его репутации. Ну, есть, ну, как Христос говорит, не может смоковница там приносить какие-то репехи, верно? По плодам вы узнаетесь. Но нам, мы и в церкви знаем друг друга годами и десятилетиями. И мы знаем, что из себя представляет этот человек. Но, по большому счету, вот ходатайство... Это удел, опять же, ну, перед Богом в данном случае. Мы говорим церкви, но церковь не есть абстрактное понятие. Церковь представлена предстоятелями, то есть служителями. И тема о ходатайственной молитве, она нас призывает к позиции уважения к служителям. Уважение к служителям. Даже в отношении фарисеев Христос говорил, что у них есть определенная праведность. Вы так поступайте, как они говорят, но по делам их не делайте. Но тем не менее, в любом случае, есть у человека, у людей, у служителей, у проповедников репутация. Репутация пред Богом, репутация посвященности, репутация призвания. То есть, ну, какую цель поставил перед собой человек. Это и определяет его как сосуд перед Господом Богом. И ясно, что не за один день, не за один год все это совершенствуется. И люди, приходя в церковь, они делают свой выбор, приходя в церковь. И делая свой выбор, они приносят свои просьбы, свои желания, корректируемые, опять же, священством.
0: Ну,
3: остаются спокойны.
0: Нам Сергей пишет: Бог слышит каждую молитву. Если Бог слышит каждую молитву, зачем ему те, которые говорят громче?
3: Да, ну понятно, что Господь Бог слышит каждую молитву, но слушает ли он ее? Вопрос.
0: Ну, вопрос.
3: Да.
0: А почему?
3: Ну, смотрите, да. Ну, например, мы возвращаемся к теме детей. Все слышат родители детей? Все. Родители слышат даже скрип кровати младенца своего, верно? А если это уже там, ну, подросток, они не только его слова, они запах его слышат, верно? А ну, может, да. Там табаком от него уже пахнет, верно?
0: Верно.
3: Интонацию его голоса, выражение глаз. Но это не значит, что любая просьба, ну даже младенца, любая просьба, она будет мгновенно выполнена. Это не значит того. Слышит, да, но не всегда слушает. И в некоторых случаях не потому не слушает Бог человека, что тот неправильно говорит. Он испытывает веру его. Мы вот по жизни как поступаем в отношении... Кто-то, например, меня окликнул. Я, ну, это человек, чисто человеческое здесь, никаких духовных глубин. Вот я, какая-то группа людей, кто-то меня окликает. Я по голосу узнаю, кто меня окликает, и мне в данном случае неинтересно с ним продолжить общение. Ну, мне, или у меня что-то есть более важное, или я с кем-то разговариваю, да, бывает такое. Но когда человек настойчив, он еще раз зовет меня, да, потом еще третий раз, и по неотступности, я прерываю, даже бывает иногда беседу, с которой я веду, я оборачиваюсь и задаю вопрос, что тебе нужно. Если я нахожу вот тот вопрос, который мне сдается ценным и авторитетным, я начинаю дискуссию в данном случае. Так и Господь Бог, Он не всегда окликается на первый наш какой-то взов. В этом случае работает заповедь «Не упоминай имени Господа Бога напрасно». Это говорит о чем? Есть просьбы, которые не являются сферой решения небесного. Есть то, что я должен решать сам, но прилагая на то все усилия. Вот у человека есть, ну, самое... распространенная ошибка в молитвенной практике – это по каждому поводу мгновенно совершать молитву и просить: «Господи, вот ты здесь устрой». Ну, например, из такого примитивного, ну, человек там живет на какой-то улице определенной, и у него вдруг какие-то проблемы с водопроводом. Некоторые люди, первое, что они начинают делать, они начинают сразу усиленную молитву и так далее. Но здесь неправильный подход. Водопроводная сеть – это не сфера небесного влияния. Это сфера, ну, во-первых, самого человека. Может быть, у него кран там

0: ну, в категорию таких подозрительных людей, которые неверно молитвы вершат. Для этого и священство-то было, ну, некогда предписано для целого народа, чтобы они разбирали эти просьбы, эти ходатайства, жертвы рассматривали. Смотрите, за каждой просьбой какая-то жертва стоит. А какая у нас сегодня жертва? Какая жертва? Ну, во-первых, смотрите, интересный подход.
1: То есть, если бы человек, скажем, в те времена пришел к священнику, принес какого-нибудь там, я не знаю, ягненка, и с такой просьбой, священник, вот ты там помолись, чтобы дорога возле моего дома была ровнее, а то многие ходят и спотыкаются. А она вот неровная такая, вот везде ровная, а у меня неровная. И это было бы странная и глупая молитва. Или крыша у меня в доме течет, чтобы не текла у меня в доме крыша. Помолись, пожалуйста.
0: Или сосед, с соседом отношения какие-то неправильные, да?
1: Ну, да, вот, да-да-да. Сосед что-то не отдает. Долги давно не отдает сосед. Помолись, пожалуйста, чтобы отдал. Да, такие молитвы, кстати, нередко звучат. У меня такой вот вопрос возникает. А мы ведь часто не останавливаемся. Мы помолились сами. А потом мы помолились с кем-то о чем-то. Особенно, если нужда нас вот как-то беспокоит. Потом мы ищем еще кого-то более авторитетного. Иногда мы едем на какую-нибудь суперавторитетную конференцию. Ну, а если у нас есть проблемы со здоровьем, так, понятно, мы ищем конференцию, где много веры. Вопрос, где и когда мы должны остановиться?
0: Когда? Во-первых, да. Смотрите, в некоторых случаях не надо торопиться двигаться еще. За лучшее понимать сущность со мной происходящего и почему то или иное происходит со мной. И мудрые люди, когда, ну, мы соглашаемся, что к ходатаю человек стремится по серьезным причинам очень, когда у него какое-то потрясение. Мудрые люди первый вопрос задают: почему? Что пошло не так?
1: Да.
0: Как помните, Иисус Навин, его войско было поражено под каким-то, ну, небольшим поселком Гаем. Его первый вопрос: почему? Что произошло? И не всегда это какая-то тайна. Потрясение нас нередко останавливают, когда мы неправильно что-то делаем, вот неверно, принципиально неверно мы делаем. Те же финансовые потрясения, верно? Когда человек перемудрил и решил взять там, где он не ложил, ну, какие-то вклады сделал, какую-то схему хитромудрую и решил получить там 80% годовых. 80% годовых не существует в природе.
1: Да, люди разочаровались в Боге. У нас такие истории были.
0: А Господь Бог при чем здесь, если это финансы, и ты сначала подумай, а потом принимай решение?
1: А можно ли сказать, что настоящий ходатай тот, который прежде чем сказать «я за тебя помолюсь», вникнет в твою ситуацию и скажет: «знаешь что, вот тут молиться не надо, тут надо сделать вот это и вот это».
0: Ну, Юрий Анатольевич, это элементарно. Мы так, собственно, и делаем. Но иногда бывают такие проколы. Прежде чем о чем-то молиться, нужно, ну, размыслить, верно? И вот здесь какая схема интересно должна работать. Сначала нужно искать не группу людей, которые будут молиться о тебе, а ты посоветовался с одним, не понимаешь ничего, да? Другого призвал, потом какую-то еще коллегию авторитетную, чтобы тебе объяснили, что происходит. И ты уразумел, и молитва, может быть, совсем не в том русле будет произнесена. Ошибочной является языческая форма молитвы. Языческая форма молитвы, она в многословии, во множестве повторений и в бессмыслице. Вот, ну,

0: Казалось бы, мы должны уговаривать людей молиться, а мы их иногда говорим, не надо молиться об этом. Это не сфера молитвы. Или не так молись, не то ты просишь, не того ты, не к тому обращаешься и так далее. Если люди слушаются, ну, результат есть.
1: Если ты принес на жертвенник жертву и вспомнил там, что брат твой имеет против тебя, оставь. Ты ведь принес ее почему? Ты же принес, чтобы походатайствовал за тебя священник. А вдруг выяснилось, что у тебя там есть обида за твоей спиной. Пойди разберись с ней.
0: Ну да, есть причина, элементарная причина. Мы ее, ну, иногда мы даже из пальца высасываем маленькие причины для того, чтобы полностью себя обезопасить. Вот там я не так поступил, не так посмотрел, не то я подумал, здесь я не доложил, а там я переложил. Это нормально. Это нормально. И, ну, я хочу основную мысль подчеркнуть сегодняшней темы, что вне церкви нежелательно искать авторитетного ходатайства. Церковь Христа, молитва церкви, дружная молитва, когда мы друг за друга, вот ну, такая позиция, такой общий гул молитвенный, и в этот общий гул, я полагаю, свою какую-то ну, нужду, свою позицию, свой жребий иногда полагаю. И эта молитва, она имеет силу пред Богом, прежде всего, молитва церкви. А чтобы войти в молитву церкви, нужно быть церковью, верно?
1: Да.
0: И не отступать от церкви, любить свою церковь. Понимаете, есть люди, которые мы их знать не знаем в церкви. Они приходят, говорят, там помолитесь обо мне, вот то-то, то-то, то-то и то-то. Ну, конечно, мы помолимся, но молитва будет формальная, но когда ты любишь свою церковь, ты душу в нее вкладываешь, братьев и сестер, вот такие люди, попадают они в больницу, и они просьба, пожалуйста, не приходите ко мне, потому что уже покоя нет. Да. Идут чередой, один за другим, один за другим.
1: Ну, это история, когда Тавифа Серна умерла в Деянии апостолов, и позвали Петра, чтобы он помолился, ну и плакали все, ну смотри, ну такая вот она ж была трудяжка. Мы так ходатайствовали, что ну, Петру было легко помолиться за нее, и она кто там,
0: то
1: воскресла.
0: Они не позволили ей умереть. Вы понимаете, какой хороший пример. Человек, да. Ну, умер себе, ну, умер, ну, в рай пошел, казалось бы, да, все нормально. А говорит, нет, ты нам нужна здесь. И хороший пример, я думаю, на и
1: получается, что даже сила ходатая, которая молится за нас, она в, как бы это сказать, в нашей жизни, в наших плодах, в нашем поведении. Вот за кого-то легко молиться, и легко молитва дается, а о ком-то ну, нужно понять. Вот, ну, как будто молитва идет по-другому. Нужно проникнуться глубже, нужно пройти путь с человеком, чтобы ну, твоя молитва стала более искренней. И, наверное, об этом стоит помнить нашим братьям и сестрам.
0: И последняя мысль, смотрите, ходатай, авторитетный, во многих случаях он молится даже без просьбы человека, который нуждается. Он представляет пред Богом список, говорит, Господь, я ходатайствую пред Тобой за этого человека, верно? За эту Тавифу, за Инея, который там лежал расслабленный, еще за кого-либо, за Варнаву, верно? За Силу, за Аполлоса, за Савла. Почему я о них молюсь? Потому что это люди ценные для Царства Небесного. Ну, будем стараться быть ценными для Царства Небесного, и это будет поводом, ходатаем, и нам друг, и мы все можем быть ходатаями друг за друга, и за свою церковь, за свой дом, за свою семью, за свою землю в том числе. Очень важно ходатайствовать о земле своей авторитетно перед Богом, что сегодня актуально.
1: Хорошо. Ну что ж, спасибо, Николай Викторович, спасибо, друзья, что были с нами. К сожалению, вот в начале эфира нашего были неполадки. Стараемся, исправляем, но всякое бывает. Всем благословений, всем поддержки от Господа и хорошей ходатайственной молитвы. Увидимся.
0: Хранит Бог всех нас.
2: Вы слушаете радио.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
4: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включая радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
5: Пусть узнают все соседи.
4: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.
6: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Я с детства наблюдала, как мой папа занимался музыкой с его друзьями, с его компанией, и этим вдохновилась. Бог впереди меня, Он ведет меня, дает мысли, дает фразы в песнях, дает людей, посылает мне.
1: Когда я был маленький, я часто смотрел на папу, как он классно играет и прославляет, и мне хотелось также научиться играть, и я просил его, чтобы он научил меня, и чтобы он вкладывался в меня. Я всегда хотел быть таким крутым, как он.
0: Конечно, бывают такие ситуации, что и люди как-то на тебя влияют, и ты понимаешь, что, наверное, все-таки это не мое, и всякие атаки на тебя происходят. И все равно потом ты понимаешь, что Божий огонь внутри тебя не может погаснуть, и он всегда с тобой, и ты должен идти вперед, несмотря ни на что.

Псалом 124. Надейся на Творца, мой друг, и твердость обретешь незримо, как горы, что стоят вокруг великих стен Иерусалима. Уходят дни, уходят годы, и краткодневен человек. Благословенные народы пребудут ныне и вовек. Бог не оставит жезла грешных над добрым жребием святых, дабы в стремлениях безуспешных не запятнать им рук своих. Благотвори, о Боже, правым и чистых сердцем освети, а тех, чьи помыслы лукавы, да будут гибельны пути».

0: каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Наша коллекция вечных хитов.

0: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

Мексика. Ацтеки и майя, кактусы и сомбреро, пустыня и океан. С первых слов понятно, что сегодня мы поговорим о Мексике, стране древних цивилизаций, майя, ацтеков, испанских завоевателях и современном обществе. Мексиканская кухня – это синтез индейских кухонь майя и ацтеков, которые в своих блюдах использовали кукурузу, бобы, авокадо, помидоры, кактусы, перец халапеньо, а также испанской. От нее добавились десерты и мясные блюда. Традиционная мексиканская кухня острая, очень острая. Мексиканцы едят много фруктов, овощей и бобов. И жить не могут без кукурузы. Она присутствует везде. В изделиях из кукурузной муки, тортильи, в качестве повседневного перекуса, в вареном и жареном вариантах, в десертах и даже в напитках. Знаменитый мексиканский алкогольный напиток текила. Его производят главным образом в окрестностях одноименного города, а для его приготовления используют сердцевину голубой агавы. Мексиканское же происхождение имеет популярный напиток какао или горячий шоколад, которые являются традиционными для Мексики. Халапеньо – среднеострый зеленый перец чили. В Мексике его едят со всеми блюдами. Даже если гость решит отведать японские суши, соевый соус обязательно будет подан с кусочками этого короля перца. Лепешки тортильи являются основным продуктом питания в Мексике. Их делают из кукурузной или пшеничной муки, а их разнообразие варьируется от одной части страны к другой. Тортильи используются для приготовления многих блюд. Они могут быть как мягкими, так и хрустящими. За последние десятилетия культура потребления фастфуда стала преобладать над остальными привычками, что приводит к увеличению ожирения среди жителей страны. Мексиканцы очень эмоциональный народ, поэтому в делах любовных страсть стоит на первом месте. Семейным традициям в Мексике придается большое значение. Разводы случаются довольно редко. В семье главой считается мужчина, авторитет которого признают все члены семьи. Женщине отведена роль хозяйки, помощницы и заботливой матери.

0: Праздничные торжества проходят в большом семейном кругу, так же, как и события, связанные с похоронами родственников. Никто в такой день не останется в стороне. В мексиканских семьях много детей, которые считаются Божьим благословением. Воспитывают их с большой любовью, стараясь каждому уделить максимум внимания. Семья стоит на первом месте в списке приоритетов коренных мексиканцев. В день 15-летия девочки дарят последнюю куклу и устраивают большое торжество. С куклой она кружится по земле.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Спецоперация произвела переоценку ценностей в обществе и культуре, считает председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Спецоперация некоторую переоценку ценностей произвела. Запрос на что-то серьезное, то, что в повседневности принято называть настоящим, он появился, сказал он в эфире Первого канала после выступления на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур на секции «Вера и сцена». Он отметил при этом, что даже после Великой Отечественной войны лейтенантская проза появилась не сразу. Сейчас скорости другие, и если что-то еще не вызрело, то точно вызревает, добавил Легойда. Папа Римский Лев XIV начал визит во Францию, пятый апостольский визит, который продлится до понедельника. Девиз папской поездки – «Дабы мир имел жизнь», сообщает «Ватикан Ньюс». Как пояснил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, этот девиз уже говорит об основном послании, с которым папа прибыл во Францию. Это послание о ценности человеческой жизни, которую следует принимать, любить, защищать от момента зачатия до естественного угасания. Но за этими словами кардинал Паролин видит также призыв «Да уверует мир», поскольку нет телесной жизни без жизни души. Примечательно, что визит понтифика проходит после одобрения во Франции закона об ассистированном самоубийстве. У трапа самолета в столичном аэропорту Орли Льва 14-го встречал президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит, передает корреспондент ТАСС. Затем состоялись закрытые переговоры в Елисейском дворце. Полицейский спецназ Алжира с штурмом вошел в гуманитарный приют дом-убежища в Эль-Аида и арестовал 12 христиан прямо во время богослужения. Операция проводилась по ордеру на обыск. Изъяты все копии Библии, личные телефоны и документы. Задержанных доставили в участок города Бетюа. Мужчин держали под стражей до поздней ночи, женщин отпустили после утренних допросов. Власти обвиняют верующих в проведении несанкционированного немусульманского служения. По алжирскому законодательству за коллективные молитвы вне государственных структур грозит от 2 до 5 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона алжирских динаров. Приют «Дом-убежища» специализируется на помощи уязвимым женщинам и семьям. Молитвенный зал центра был официально закрыт властями еще в октябре 2019 года, однако христиане продолжали встречаться для молитвы в отдельном помещении. Пастор Филипп Энтони Митчелл, основатель и руководитель церкви 2819 Church в Атланте, предупредил, что в американском христианстве снижается интерес к Библии и библейскому учению. По его словам, многие христиане проявляют интерес к духовности, конференциям, проповедям, музыке и социальным сетям, но при этом недостаточно хорошо знают Священное Писание. Много конференций – мало Библии. Много проповедей – мало Библии. Много песен – мало Библии. Много подкастов – мало Библии, сказал Митчелл в интервью в Christian Post. Пастор призывает христиан самостоятельно читать Библию, а не строить свои представления о вере только на проповедях пасторов, подкастах и публикациях христианских лидеров. В своей церкви он иногда предлагает прихожанам выбрать небольшую книгу Нового Завета, внимательно прочитать ее и сравнить ее содержание с тем, что они слышат в современной культуре. Фонд «Наследие Стены Плача» провел плановую очистку Иерусалимской святыни от сотен тысяч молитвенных записок накануне праздников. Процедуру традиционно организуют два раза в год под надзором главного раввина Шмуэля Рабиновича. Рабочие извлекают скопившуюся бумагу деревянными шестами, категорически избегая применения повреждающих камень металлических инструментов. Этот строгий регламент защищает древнюю кладку от разрушения при извлечении плотно утрамбованных листков. Служители собирают около 100 мешков посланий общим весом до 2 тонн ежегодно. Как сообщает фонд «Наследие стены плача», читать записи категорически запрещено действующими религиозными правилами. Весь извлеченный массив бумаги вывозят и церемониально захоранивают на Масличной горе в Генизе. Каждый год комплекс святыни принимает свыше 12 миллионов паломников и туристов со всего мира. Люди непрерывно вкладывают между камнями личные просьбы о благополучии, мире и здоровье близких. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки.

Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру сегодня. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих коротких передач. Сегодня мы будем говорить о том, что все в жизни взаимосвязано и вытекает одно из другого. Творец все выстроил закономерно и последовательно. Одно вытекает из другого. В основу общечеловеческих ценностей Богом заложены принципы добра, справедливости, морали, которые апостол Павел называет законом природы. Когда язычники, не имеющие закона, Божьего имеется в виду, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Послание к Римлянам, 2 глава. Это чрезвычайно увлекательная мысль. Люди, находящиеся вне духовного закона, ведут себя в рамках им известного закона природы, в то время как другой человек, скажем, я, может быть просвещен знанием Божьего закона, который, несомненно, выше закона человеческого в своих требованиях. Но он, этот другой человек, даже исполняя предписание и букву закона Божьего, если нарушает закон природы, то есть общечеловеческие принципы морали, становится каким-то уродливым искажением великого замысла Божьего о человеке. Получается, что закон природы, прописанный в сердце обычного человека, может в каком-то смысле давать лучшие результаты, чем даже закон Божий, воспринимаемый, скажем, мной только на уровне моего интеллекта. Подумайте об этом. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 29 сентября, и тема сегодня «Всеми попираемые». Место Писания, первое послание к Коринфянам, 4 глава, 13 стих. Апостол Павел описывает свои чувства, вызванные отношением мира к нему, вместо благодарности за то, что он служит, ведь он отдал свою жизнь, приносил пользу обществу. Послушайте, что он получил. Вот его слова. «Мы, как сор для мира, как прах, всеми попираемый». Сор для мира — это грязь, которая остается после того, как спустили грязную воду. В какой-то емкости была грязная вода, воду спустили, и осталась въевшаяся грязь. Она вокруг. И после того, как вода спущена, достаете тряпку и начинаете мыть, чистить, оттирать кольцо грязи, которое осталось вокруг. Это именно то, что хочет сказать Павел. Мир, вместо того, чтобы ценить, воспринимает вас как грязь, которая осталась после грязной воды. От вас хотят избавиться, уничтожить. И Павел говорит, вот как мир относится к нам после всего, что мы делаем. Поэтому, если вас не ценят, вы не одиноки. Иисус все видит, и у Него есть награда для вас. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».
1: Минута назидания.
2: Слово от пастора Артура Симоняна на 29 сентября. «Тился я и видел под солнцем, что не проворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб и не разумных богатства, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их». Книга Екклесиаст, 9 глава, 11 стих. Не проворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не у разумных богатства, и не искусным благорасположение. Когда читаешь эти библейские стихи, задумываешься о том, кому же достается все это. А Слово Божье говорит, что случай для всех их. Знаете, в те времена, когда Соломон писал эту книгу, самыми прославленными людьми считались воины, побеждающие в войнах, а также бегуны, побеждающие на беговых дистанциях, и, конечно же, мудрецы и богачи. Но и храброго воина, и бегуна, и спортсмена, и богача, и мудреца в конце концов ожидала могила, и их тела успокаивались в ней. Слова Соломона передают нам мудрость и знание, чтобы понять, что непроворным под солнцем достается успешный бег. Ты, конечно, бежишь, но успешность бега не от тебя, а от Господа. И мудрость не твоя, а Божья. Также искусность и богатство тоже от Него. Поэтому если бежим, пусть бежим для Господа. И если воюем, пусть это будет духовная война. Для Господа будем бороться во всякой борьбе. И если будем обладать богатством и мудростью, их также будем использовать для Господа. Возлюбленные, если вы уже достигли чего-то в жизни, пришло время воздать Господу всю славу за достигнутое. И Господь прославит вас. Амен.
3: Радио «Пилигрим».

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

Сквозь борьбу непонимания, сквозь тоску и сквозь печаль, сквозь разлуку и страдания, сохрани себя. Будет много в жизни правил, разрушающих тебя. Не иди с толпою в пропасть, не давай себя сломать.

0: чудный Бог, великий Бог, единственно славный Бог. Ты такой один, и Тебе одному, Господь, мы воздаем всю честь и всю славу. Благодарим за все милости и благодати, которую Ты творишь в нашей жизни, Господь. Мы благодарим Тебя за милость и за любовь, которую есть в жизни нашей. Мы благодарим Тебя за смерть на Голгофе, Господь. Мы благодарим за то, что Ты искупил нас кровью Своей Святой, Иисус. И в Тебе мы праведники, Господь. В Тебе мы святы, Иисус. Мы благодарим Тебя, Боже. Мы благодарим Тебя, Иисус. Потому что Ты единственный Бог. Потому что Ты один такой. Ты один такой Бог. Слава, слава, слава Тебе.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
2: Слово наставления на радио «Пилигрим».
3: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 29 сентября. Храните Божьи тайны. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Евангелие от Матфея 6:6. После многих лет отношений с Богом я могу сделать вывод, что мы не всегда умеем хранить в тайне то, что должно оставаться сокрытым. Сегодняшний стих говорит, что все, о чем мы молимся, должно оставаться между нами и Богом и не должно выставляться на показ. Мы хотим слышать Божий голос, но в тот момент, когда Он что-то говорит нам, мы тут же бежим к кому-то, чтобы поделиться этим. В некоторых случаях в этом нет ничего плохого. Но в определенных ситуациях информация, полученная нами от Бога, должна держаться нами в секрете. Когда Иосифу приснился сон о том, что его отец и братья однажды придут и поклонятся ему, возможно, юношеская глупость побудила его рассказать им об этом. Возможно, Иосифу нужно было повзрослеть, чтобы избавиться от этой черты характера. Тогда Бог смог бы возложить на него серьезную ответственность. Очень часто наше нежелание хранить тайны является следствием незрелости. Мне думается, мы могли бы получить больше наград от Бога уже в этой жизни, если бы научились различать, что стоит рассказывать другим, а что следует хранить в секрете. Если Бог сможет доверять нам, Он откроет нам гораздо больше тайн. Давайте учиться хранить в сердце полученную от Него информацию, пока Он не разрешит нам поделиться ею с другими. Божье слово на сегодня. Следите за тем, что вы говорите под воздействием эмоций.
4: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
5: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Спецоперация произвела переоценку ценностей в обществе и культуре, считает председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Спецоперация некоторую переоценку ценностей произвела. Запрос на что-то серьезное, то, что в повседневности принято называть настоящим, он появился, сказал он в эфире Первого канала после выступления на Санкт-Петербурге.

Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур на секции «Вера и сцена». Он отметил при этом, что даже после Великой Отечественной войны лейтенантская проза появилась не сразу. Сейчас скорости другие, и если что-то еще не вызрело, то точно вызревает, добавил Легойда. Папа Римский Лев XIV начал визит во Францию, пятый апостольский визит, который продлится до понедельника. Девиз папской поездки – «Дабы мир имел жизнь», сообщает Vatican News. Как пояснил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, этот девиз уже говорит об основном послании, с которым папа прибыл во Францию. Это послание о ценности человеческой жизни, которую следует принимать, любить, защищать от момента зачатия до естественного угасания. Но за этими словами кардинал Паролин видит также призыв «Да уверует мир», поскольку нет телесной жизни без жизни души. Примечательно, что визит понтифика проходит после одобрения во Франции закона об ассистированном самоубийстве. У трапа самолета в столичном аэропорту Орли Льва 14-го встречал президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит, передает корреспондент ТАСС. Затем состоялись закрытые переговоры в Елисейском дворце. Полицейский спецназ Алжира с штурмом вошел в гуманитарный приют дом-убежища в Эль-Аида и арестовал 12 христиан прямо во время богослужения. Операция проводилась по ордеру на обыск. Изъяты все копии Библии, личные телефоны и документы. Задержанных доставили в участок города Бетюа. Мужчин держали под стражей до поздней ночи, женщин отпустили после утренних допросов. Власти обвиняют верующих в проведении несанкционированного немусульманского служения. По алжирскому законодательству за коллективные молитвы вне государственных структур грозит от 2 до 5 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона алжирских динаров. Приют «Дом-убежища» специализируется на помощи уязвимым женщинам и семьям. Молитвенный зал центра был официально закрыт властями еще в октябре 2019 года, однако христиане продолжали встречаться для молитвы в отдельном помещении. Пастор Филипп Энтони Митчелл, основатель и руководитель церкви 2819 Church в Атланте, предупредил, что в американском христианстве снижается интерес к Библии и библейскому учению. По его словам, многие христиане проявляют интерес к духовности, конференциям, проповедям, музыке и социальным сетям, но при этом недостаточно хорошо знают Священное Писание. Много конференций – мало Библии. Много проповедей – мало Библии. Много песен – мало Библии. Много подкастов – мало Библии, сказал Митчелл в интервью в Christian Post. Пастор призывает христиан самостоятельно читать Библию, а не строить свои представления о вере только на проповедях пасторов, подкастах и публикациях христианских лидеров. В своей церкви он иногда предлагает прихожанам выбрать небольшую книгу Нового Завета, внимательно прочитать ее и сравнить ее содержание с тем, что они слышат в современной культуре. Фонд наследия Стены Плача провел плановую очистку Иерусалимской святыни от сотен тысяч молитвенных записок накануне праздников. Процедуру традиционно организуют 2 раза в год под надзором главного раввина Шмуэля Рабиновича. Рабочие извлекают скопившуюся бумагу деревянными шестами, категорически избегая применения повреждающих камень металлических инструментов. Этот строгий регламент защищает древнюю кладку от разрушения при извлечении плотно утрамбованных листков. Служители собирают около 100 мешков посланий общим весом до 2 тонн ежегодно. Как сообщает фонд наследия Стены Плача, читать записи категорически запрещено действующими религиозными правилами. Весь извлеченный массив бумаги вывозят и церемониально захоранивают на Масличной горе в Генизе. Каждый год комплекс святыни принимает свыше 12 миллионов паломников и туристов со всего мира. Люди непрерывно вкладывают между камнями личные просьбы о благополучии, мире и здоровье близких. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломитцев, пастор церкви «Слово Благодати». Пастор Алексей, был ли Христос Богом или просто пророком и мудрым учителем?
1: На протяжении истории христианства очень многие люди подвергали сомнению этот принцип, что Иисус действительно Бог. И причина, одна из причин, почему это происходило, заключается в том, что нам трудно совместить две взаимоисключающие концепции Бога и человека. Бог вечен, Он безграничен, Он не ограничен пространством, временем и материей. Человек ограничен. Поэтому, когда мы говорим о Боге, который является человеком, Он не просто живет в человеческом теле, а согласно Священному Писанию, Иисус был настоящим человеком, при этом оставаясь полноценным, стопроцентным Богом, вот это чрезвычайно сложно вмещается в рамки наших известных нам ценностей или же системы логического мышления, внутри которой мы функционируем. Но когда мы говорим о подобных явлениях, как мы уже не раз отмечали, мы имеем дело с чем-то, невозможно, а что невозможно в рамках того, что мы знаем. То есть это находится за пределами нашего знания. Вместе с этим Библия ясно говорит о том, что Иисус Христос – Бог. Много свидетельств об этом. Начнем с Ветхого Завета. Когда-то Бог через пророка Исаию предсказывал о рождении Мессии. Вот там в 9 главе книги пророка Исаия сказаны очень интересные слова. Сказано: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя». И дальше сказано: «Бог крепкий, Отец вечности». Вот здесь в одном стихе соединены два концепта. Это, с одной стороны, младенец родившийся, с другой стороны, Бог. И не просто Бог, а Отец вечности. Это свидетельство Ветхого Завета, которое очевидно. Дальше мы приходим в Новый Завет, и в Новом Завете, конечно, очень много подобных доказательств, но одно из них в первой главе Евангелия Иоанна мы видим, где сказано о том, что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И вот здесь Иоанн употребляет термин «логос». Этот термин «логос» соотносили тогда греческие философы к тому, чтобы описывать сверхразум, супербытие, которое стало источником всякого бытия, всего того, что существует. И вот евангелист Иоанн очень ясно представляет, что дальше он говорит в 14 стихе: «И Слово стало плотью и обитало с нами». То есть и Логос стал плотью. То есть он ясно говорит не только уже с еврейской точки зрения, которую мы видим в книге пророка Исаия, но и с точки зрения греческого и эллинистского ума. Он говорит о том, что Иисус является воплощением Логоса, то есть вот этого супербытия. Дальше мы видим, как сам Иисус об этом говорит. Целый ряд ситуаций, в которых Иисус подчеркивает свою божественную сущность. Например, в 5 главе он говорит, в 8 главе Евангелия Иоанна, он говорит такую фразу в разговоре с иудеями. Он говорит: «Прежде чем Авраам был, я есть». То есть он не сказал, что «я существовал еще до Авраама». Здесь можно было бы отнести это на какую-то идею реинкарнации. Нет, он говорит: «Прежде, нежели Авраам был, я есмь», используя глагол настоящего времени. Кстати, этот глагол «я есмь» – это является основа имени Бога и Иегова, Яхве. То есть речь идет о том, что Иисус представляет себя вечным. В другой ситуации, в 10 главе Евангелия Иоанна, мы читаем еще одну очень интересную ситуацию, когда Иисус называет себя Сыном Божьим. Когда он говорит «Я и Отец одно», эти слова вызывают сразу же такую бурную реакцию со стороны его оппонентов, иудейского религиозного начальства, что они хватаются за камни для того, чтобы его убить. И причина, почему они это делают, они объясняют: «Ты называешь себя Богом». То есть, как бы мы сегодня ни интерпретировали эти слова, как это делают некоторые люди, для иудеев тогда они были очень понятными. Они ясно знали, что он называет себя Богом. И последнее место Писания, которое я хочу привести, в первом послании Иоанна. Это уже после того, как Иисус умер, воскрес после того, как церкви были обоснованы. Иоанн пишет в самом конце, его, все его книги, они были написаны где-то в последние десятилетия первого столетия. И вот он в первом послании, в пятой главе, пишет очень конкретно об Иисусе следующее. 20 стих. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть Бог истинный и жизнь вечная». Это одно из очень ясных утверждений о том, что Иисус в действительности является Богом. Таким образом, на страницах Священного Писания достаточно много ясных доказательств, что Иисус был не просто пророк и не просто великий учитель, а Он был второй личностью Божества, принявшей человеческую плоть для нашего с вами спасения.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио Пилигрим. Пилигрим.
1: Яков Левин. Сеется семя. Болезни. Во время пребывания Максимиана, соправителя императора Диоклетиана в Александрии, им были разосланы вестники по всем городам, чтобы созвать весь народ на языческий праздник. В день праздника в храм вошла одна девушка по имени Екатерина. Она отличалась красотой и богатством, и многие богатые князья искали ее руки, но всем она отказывала. Теперь же в храме она обличила Максимиана, говоря: «Не стыдно ли тебе, царь, молиться мерзким идолам? Познай небесного Бога безначального и бесконечного. По его воле цари царствуют, и мир стоит. Он сошел на землю и сделался человеком для спасения нашего». Максимиан заключил ее в темницу за неуважение к языческим богам. Затем он велел собрать ученых, чтобы разубедить девицу, но они не могли противостать ей в слове и признали себя побежденными. Царь не оставлял, однако, намерения убедить Екатерину и старался прельстить ее дарами и обещаниями почести и славы. Но Екатерина отвечала, что одежда мученицы для нее краше царской багряницы. Между тем Максимиан удалился по делам из города. Царица Августа, жена его, много слышавшая о дивной красоте и мудрости Екатерины, пожелала видеть ее и по ее убеждению приняла веру христианскую. Когда царь возвратился, то снова послал за Екатериной. Твердость святой исповедницы снова возбудила у него злобу. Он велел принести колесо с острыми зубами и грозил привязать ее к этому страшному орудию казни, но и угрозы не устрашили Екатерину. Тогда царь велел предать ее этой ужасной казни, но едва только началось мучение, как невидимая сила сокрушила орудие муки, и Екатерина осталась невредимой. Царица Августа, услышав о случившемся, вышла из дворца своего и стала укорять мужа, как он смеет бороться с самим Богом. Царь страшно разгневался и повелел умертвить свою жену. На другой день царь в последний раз призвал Екатерину и склонял ее к замужеству. Но и это было напрасно. Видя тщету своих усилий, царь велел предать ее смерти. Вот такая история.
2: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

0: Псалом 3. О Господи, я весь в тревоге. Враги мои опять восстали. И многие в душе сказали: нет для него спасения в Боге. Но ты мой щит и упование, и мое царство, и корона. И со святой горы Сиона мои все слышишь воздыхания. Ложусь спокойно я и сплю. Ты для меня, Господь, защита. Ты поражаешь всех вланиты врагов в невидимом бою. И хлеб даешь мне, и питье под голубым небесным сводом, да будет над святым народом благословение твое.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Спецоперация произвела переоценку ценностей в обществе и культуре, считает председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Спецоперация некоторую переоценку ценностей произвела. Запрос на что-то серьезное, то, что в повседневности принято называть настоящим, он появился, сказал он в эфире Первого канала после выступления на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур на секции «Вера и сцена». Он отметил при этом, что даже после Великой Отечественной войны лейтенантская проза появилась не сразу. Сейчас скорости другие, и если что-то еще не вызрело, то точно вызревает, добавил Легойда. Папа Римский Лев XIV начал визит во Францию, пятый апостольский визит, который продлится до понедельника. Девиз папской поездки – «Дабы мир имел жизнь», сообщает Vatican News. Как пояснил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, этот девиз уже говорит об основном послании, с которым папа прибыл во Францию. Это послание о ценности человеческой жизни, которую следует принимать, любить, защищать от момента зачатия до естественного угасания. Но за этими словами кардинал Паролин видит также призыв «да уверует мир», поскольку нет телесной жизни без жизни души. Примечательно, что визит понтифика проходит после одобрения во Франции закона об ассистированном самоубийстве. У трапа самолета в столичном аэропорту Орли Льва 14-го встречал президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит, передает корреспондент ТАСС. Затем состоялись закрытые переговоры в Елисейском дворце. Полицейский спецназ Алжира с штурмом вошел в гуманитарный приют дом-убежища в Эль-Аида и арестовал 12 христиан прямо во время богослужения. Операция проводилась по ордеру на обыск. Изъяты все копии Библии, личные телефоны и документы. Задержанных доставили в участок города Бетюа. Мужчин держали под стражей до поздней ночи, женщин отпустили после утренних допросов. Власти обвиняют

верующих в проведении несанкционированного немусульманского служения. По алжирскому законодательству за коллективные молитвы вне государственных структур грозит от 2 до 5 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона алжирских динаров. Приют «Дом-убежища» специализируется на помощи уязвимым женщинам и семьям. Молитвенный зал центра был официально закрыт властями еще в октябре 2019 года, однако христиане продолжали встречаться для молитвы в отдельном помещении. Пастор Филипп Энтони Митчелл, основатель и руководитель церкви 2819 Church в Атланте, предупредил, что в американском христианстве снижается интерес к Библии и библейскому учению. По его словам, многие христиане проявляют интерес к духовности, конференциям, проповедям, музыке и социальным сетям, но при этом недостаточно хорошо знают Священное Писание. Много конференций – мало Библии. Много проповедей – мало Библии. Много песен – мало Библии. Много подкастов – мало Библии, сказал Митчелл в интервью в Christian Post. Пастор призывает христиан самостоятельно читать Библию, а не строить свои представления о вере только на проповедях пасторов, подкастах и публикациях христианских лидеров. В своей церкви он иногда предлагает прихожанам выбрать небольшую книгу Нового Завета, внимательно прочитать ее и сравнить ее содержание с тем, что они слышат в современной культуре. Фонд «Наследие Стены Плача» провел плановую очистку Иерусалимской святыни от сотен тысяч молитвенных записок накануне праздников. Процедуру традиционно организуют два раза в год под надзором главного раввина Шмуэля Рабиновича. Рабочие извлекают скопившуюся бумагу деревянными шестами, категорически избегая применения повреждающих камень металлических инструментов. Этот строгий регламент защищает древнюю кладку от разрушения при извлечении плотно утрамбованных листков. Служители собирают около 100 мешков посланий общим весом до 2 тонн ежегодно. Как сообщает фонд «Наследие Стены Плача», читать записи категорически запрещено действующими религиозными правилами. Весь извлеченный массив бумаги вывозят и церемониально захоранивают на Масличной горе в Генеизе. Каждый год комплекс святыни принимает свыше 12 миллионов паломников и туристов со всего мира. Люди непрерывно вкладывают между камнями личные просьбы о благополучии, мире и здоровье близких. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

каждый миг благодарю за свет зари и тишину, за то, что ты всегда со мной, мой вечный Бог, Отец родной.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Из коллекции вечных хитов.

вопросов. Покой приходит лишь в присутствии твоем. Нам нужно встретиться, ты правда не откажешь.

Количество лет не имеет значения. Года оставляют невидимый след. Количество бед вызывает старение.

Количество слов не имеет значения. Изысканный слог ничего не решит. –

0: Так.
1: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включая радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
2: Пусть узнают.

0: Соседи. Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.
1: Ну, друзья, мы возвращаемся в эфир. К сожалению, были у нас технические неполадки. Николай Викторович сейчас с нами в эфире. Приветствую еще раз, Николай Викторович.
2: Буду анонсировать тему, которая обозначена как ходатайственная молитва у диоданных. Ну, тема как бы вызывающая, с одной стороны, может задеть чьи-то амбиции, но все равно, согласны мы с тем или не согласны, вообще вся жизнь, ну, жизнь, она делит нас на избранных и всех остальных. То есть, ну, вот Христос говорил, я от высших, а вы от низших. Но нас это не оскорбляет нисколько. И это нормально, когда мир, он не одноликий. Вот вспомните притчу Христа о неверном управителе.
1: Да.
2: Как бы все равны по жизни, верно? Есть хозяин, владыка всего, есть его управляющие, есть люди. И есть нуждающиеся люди. Есть люди, у которых нет хлеба, нет масла, там нет вина, нет ткани для того, чтобы одежду себе пошить. За счет чего они выживают, скажем так. И вот в этой, как говорится, в этой истории не сработала сама схема вот владыка и его подчиненные. А какой-то человек вклинился, и он помогал людям, чтобы у них был хлеб. Но вот тот самый человек, который пришел и просил взаймы, он просил у того, который имеет власть. Поэтому власть или способность ходатайствовать, или такое достоинство, или это честь, или это дар, как мы это назовем, я не знаю. Это очень важный дар. И он, если присутствует у человека, то таковой человек является, ну, как бы проводником жизни, что совершенно нормально. И, ну, мы, по большому счету, тему эту воспринимаем как, ну, на уровне человек-господь, да? Есть Господь высший. И Христос простую такую формулу предлагал: просите, и будет дано вам. Но она не всегда работает. Вот история Иова и его друзей. Там было много разговоров, и вот эти несколько человек, Иов, его друзья, как бы оппоненты, они что-то говорят. Это все происходит пред Господом Богом. И в завершении беседы Господь говорит этим людям: вы попросите Иова, чтобы он о вас помолился. Иов признается как ходатай. То есть, ну, конкретизируя тему, кто такой ходатай? Ходатай – это, ну, мы говорим о людях, верно? Это человек, который имеет какой-то необыкновенный авторитет, признаваемый в данном случае Богом, для того, чтобы Господь, услышав его, сделал то, о чем он просит. Хотя мы все и всегда просим, это не значит, что наши молитвы все не проходят мимо Господнего престола. Бог слышит человеческие молитвы. Самые простейшие молитвы он слышит. И, ну, апостол, даже нас обучая молитве, говорит, что надеющийся на Иисуса Христа только в этой жизни, он несчастнее всех человеков. То есть молитва может быть построена на земной сфере жизни. И ходатайство может быть построено на земной сфере жизни. Но есть некоторое такая избранническая позиция или отношение к Господу Богу необыкновенное к некоторым людям, которых он слушает особенно. Можно сказать, даже он их спрашивает о чем-то. Он к ним обращается. Он им нечто поручает. И вот здесь, ну, далеко не каждый человек способен принять такую позицию, чтобы думать не только о себе и не только о своем там ближайшем окружении, но иметь определенную власть в ходатайстве. Ну, примерно вот в таком русле я предлагаю размышлять.
1: То есть вот история с Иовом и его друзьями, когда у них был спор между собой, и, в общем-то, и те, точнее как, одни защищали Бога, его друзья, а Иов защищался сам. Но когда речь зашла о ходатайстве, Бог сказал: вот Иов помолится за вас, потому что говорил он обо мне лучше, чем говорили вы. Хотя со стороны может показаться, что это Иов обвинял Бога, а они защищали. Но то, что Бог Иова ставит ходатаем в данной кампании, это любопытный факт. Для меня это очень интересный, как бы это сказать, опыт. То есть в группе людей, собравшихся поговорить о Боге, Бог отмечает кого-то, у кого с его точки зрения более правильный взгляд. И ему он дает право ходатайствовать о других. Так это? Или может быть, больший опыт, или еще что-то? Но вот любая дискуссия, она должна закончиться таким молитвенным ходатайством. Как вам кажется?
2: Мне, например, в этой теме интересно, что? Как работает это самое ходатайство? То есть почему? Смотрите, эти люди, они о чем-то просили Бога. Даже не то, что они о чем-то просили Бога, они хотели принести жертву.
1: Так.
2: Как бы они самодостаточные, судя по той полемике, которую они вели, они над собой серьезно работали по жизни. И они себе давали позитивную оценку. Но когда их моление, а мы можем назвать некоторая жертва словесная, даже если животных приносили в древности на жертвенник, это попытка человека сделать свой голос услышанным перед престолом. Очень важно именно так понимать молитву. Если понимать молитву как обращение к ангелу вот здесь на земле, который, ну, есть некоторый дежурный отряд ангелов, да, это не собирают молитвы, это одно. Может быть, кто-то так и понимает. Может, оно так и есть, мы не знаем до конца. Мы не знаем. У нас есть какие-то эпизоды, открытые нам, что молитва как фимиам воскуряющийся, да, как нечто, наполняющее чаши перед престолом. Есть такое. Но вот этот путь молитвы, он непростой. И люди, которые ожидали, что их даже благодарность, вот утреннее всесожжение. Что такое утреннее всесожжение у древних? Это начало дня. Это освящение своего пути перед Господом. И вот оно не прошло. Оказывается, оно может не пройти. Причина какая? Причина. А причина то, что качество этого всесожжения не принято на небесах.
1: Почему?
2: Если говорить, как одно из предположений, а предположение связано с храмовым устройством. Жертву не нес приносимый жертву сразу на жертвенник, верно? Жертва исследовалась священниками. Я так понимаю, что и слово молитвы, которое следует на небеса и стремится к престолу, оно так просто не идет туда. Если представить себе, что на небесах, вот пред престолом есть какая-то храмовая составляющая, есть священство небесное, которое рассматривает все приходящее на небесах, вот здесь и начинается проблема. Проблема качества жертвы. А качество жертвы начинается с личности того, который это произносит. И то, что человек говорит, это одно, а то, что он есть на самом деле, это другое. И вот друзья Иова, чего они недопонимали, возможно, недопонимали, что слова их это одно, а их жизнь открытая. Вот драматизм нашей молитвы, что все наши действия, наши мысли, наши пути, наши решения, они открыты перед престолом. Я не знаю, что в человеке. Вот мы встречаемся с людьми, правильно? В церковь люди приходят там на молитву, разговаривают, а я не знаю, что в нем. Я не знаю. А Господь Бог знает. И вот это священство небесное, вот этот, ну, узкая дверь для молитвы, которая все лишнее отметает и отыскивает драгоценную составляющую, и есть секретом ходатайственной молитвы. Вот в этой истории с Иовом открывается величайшая Божья милость. Он не отвергает молящихся. Не отвергает им. Он говорит... Давайте подойдем не с позиции какой-то строгости такой судьи. Я не хочу вас слышать. А здесь по-другому как-то происходит. Он говорит, я хочу вас услышать, но надо найти путь правильный. Давайте сделаем вот так. Вот ваше ходатайство, оно будет представлено вот этим человеком, и вот это пройдет на небеса. Это мудрый наставник так делает. Господь, открывается вот его невероятная милость небесная, она разрушает наши стереотипы, касающиеся молитвы, касающиеся власти Господа Бога, который для некоторых, ну, представлен как такой чрезмерно строгий и все отметающий, и судящий вот по наружности. А он здесь не таков. Вот откуда и взялась тема ходатайственной молитвы, она взялась от отвержения очень многих просьб. Они отвергнуты, они брошены в корзину с самой справедливостью, то есть абсолютной святостью Господа Бога нечто отметается. А его милость абсолютная, она говорит, постойте, мы достанем из корзины эти молитвы, но это надо сделать правильно. Есть, давайте мы найдем человека, который имеет право вот это все здесь достать и представлять предо мною. Вот, ну, непростая очень тема, но она оживляет наши молитвы и наводит на один самый ценный вопрос вот в этой теме, в этой теме. Если, то есть, я хочу, чтобы моя молитва была услышана пред Богом. Я даже не говорю, о чем эта молитва. Мы можем какую-то молитву уничижать, мы можем какую-то молитву возвышать, но человек-то, когда молится, у него свое представление. Для него ценна его личная молитва, ценная. И чтобы она была услышана, нужен ходатай. И как бы... Справедливо размышляя, что я хотел бы сказать. Не всякую молитву ходатай возьмется пред Богом представлять.
1: Почему?
2: Потому что если он найдет несоответствие этой молитвы заповедям, если он найдет несоответствие человека этого нечистым, то он, ну, будет какие-то решения принимать, не всегда в пользу просящего человека. В доказательство мы с вами имеем неотвеченные молитвы. Очень много неотвеченных молитв. И согласитесь, что в церкви, когда мы представляем на общее обозрение молитв, мы не говорим все подряд. Мы учим людей молиться. Ученики говорили, Господи, научи нас молиться. Почему не договорили? Они что, молиться не умели? Да они с детства были, они тысячи молитв слышали, и были какие-то молитвословы у них. Они книгу Псалтырь знали наизусть. Но почему-то они спрашивают Христа или просят Христа: научи нас молиться, на что он им дает простой, непонятный для нас в данном случае ответ в таком штампе молитвы «Отче наш». В чем там был разговор еще, я не знаю. Он не был ограничен только такой вот, таким коротким ответом Христа. Но если они спрашивали «научи», значит, у них были вопросы, и они не понимали, почему их молитва не достигает результата. Его молитва достигает, а их молитва не достигает.
1: Это связано только с человеком, Николай Викторович. Вот у меня была такая история, когда я только покаялся. Вот когда я только покаялся, я шел к этому определенное время. Были люди, которые меня вели в церковь и потом к покаянию, и радовались. И вот мы приходим домой, и одна сестра, которая, она обратилась к Господу пораньше, чем я, и она говорит: Юра, ты сейчас такой чистый, тебя Бог слышит. Помолись за меня, а то у меня вот тут болит и вот тут болит. Как вы считаете, это справедливо так думать, или что в этом не так?
2: Да я не скажу, что в этом что-то не так. Вопрос там веры, да, человека. Действительно, идея правильная, чтобы молитва, она совершалась чистыми устами. Блаженны чистое сердце, ибо они Бога узрят. Это принцип молитвенным. Но, с другой стороны, вновь уверовавший человек, он, по сути, младенец. И насколько авторитетен голос младенца, тоже надо как бы задуматься.
1: Но здесь, наверное, такая игра на, таком, на таких детских представлениях. Вот младших родителей любят больше. Они ж все им, все для них. И если они что-то просят... Нередко так, кстати, старшие подговаривают младших, чтобы младшие попросили что-нибудь, чего хотят старшие. Ну и родители иногда ведутся.
2: Но там больше не на возраст упор идет. Есть дети, которых слушают родители, а есть дети... которые не авторитетны перед своими родителями.
1: С которыми всегда вопрос, потому что за ним какая-то шалость там стоит. Ну, возможно. Ну, да.
2: Шалость, его самонадеянность такая, своеволие, неуправляемость человека, и он не может быть авторитетным. Принципы ходатайства, они очень простые. Они очень простые. Ходатайствовать может тот, который обрел какой-то статус пред Высшим, который верен. Вот верность – одно из требований для ходатая. Мы говорим о ходатае. Верность призывающему, да, неизменность своих решений. Ну, конечно же, преданность заповеди прежде всего. Тот, который заповеди предан, он и будет услышан. Господь Бог ему доверяет, понимая, что он не попросит того, что не определено заповедью. И поэтому его, не то, что его слова ценны, а ценный сам авторитет человека, стоящего перед Богом. И иногда, в современной практике в церкви создается там молитвенная группа, например, да, молитвенная группа. Но это непростое дело. Что значит молитвенная группа? Молитвенная группа, по Старому Завету она объяснима. Там были пророки-ходатаи, избранники. Там были священники. Священники, молитвенная группа – это священство. И был порядок пути молитвы через эту молитвенную группу. порядок, определяющий название жертвы, качество жертвы, время этой жертвы, пути этой жертвы и уже последствия этой молитвы. Но в современности эта схема как-то она она странная, эта схема. Я бы назвал ее неправильной. Потому что молитвенная группа пред Богом сегодня, царственное священство, верно? Это сама церковь по себе. И, ну, на мой взгляд, неверно делить церковь на тех, которые молятся, и тех, которые просят. Какое-то вот обеспечение. Но есть сама идея ходатайства.
1: Ну, Николай Викторович, вот если бы вам нужна была молитва, серьезное ходатайство о чем-то или о ком-то, вы бы собрали особых верных людей, на ваш взгляд, или бросили клич всем подряд? И, может быть, пришли бы там несколько зевак, ну, хоть кто-то пришел, давайте помолимся. Ну, вот я так, простите.
2: Ну, нормальный вопрос. Смотрите, кого бы я попросил о себе молиться? Да прежде всего тех людей, которые в какой-то степени от меня зависят в молитве, в которых я вкладывал, понимаете, которые меня ценят. И они, понимая свой какой-то долг, скажем так, и связывая эту молитву с будущей молитвой о них, такая взаимосвязь, взаимоскрепляющие связи. Но, конечно, превыше всего вот в поисках ходатаев я бы искал тех людей, которые авторитетные перед Богом, посвященные. Люди, которые одержимы служением.
1: А можно
2: которые
1: ли,
2: умеют доложить.
1: Можно ли сравнить нашу веру, например, с деньгами, с финансами, а ходатая молитвенника, с неким банком таким, вот в надежный мы вкладываем, и тогда эти финансы, они приносят желаемое, а ненадежный, в лучшем случае ничего не приносят, а в худшем случае куда-то пропали. Можно ли так сказать, что вот есть у меня вера, но что за меня помолятся, и Бог ответит. Но чтобы она осуществилась, нужно, чтобы осуществилась, чтобы получить просимое, нужно правильно ее вложить в правильного человека. Можно ли так сказать?
2: Да можно, конечно же. Например, в послании к Тимофею у Павла есть такая идея сравнивать людей с сосудами. Я вкладываю в чистый сосуд молитву свою, просьбу свою, или же он негодный, доверяя свою нужду пред Богом просто посторонним, странным людям, я могу вообще потерять право на рассматривание этой нужды, потому что она оскверняется. Слово молитвы, оно оскверняется, когда попадает не в те, говорится, не в те сосуды, которые пред Господом Богом определены.
1: То есть, если я пришел, скажем, на какую-то встречу христианскую, с какой-то нуждой, и я вдруг увидел, что эти люди, они о чем угодно, только не о духовном, лучше я помолчу, лучше мне обратиться к кому-то другому.
2: Это элементарная здравость размышления. Это же как в банке, верно? У банка есть репутация такая, что туда все входит и ничего не выходит оттуда. То понятно, там, если мне там деваться некуда, а что значит деваться некуда? Перейди через дорогу, и там еще будет 10 банков, с которых ты... Есть выбор. Выбор всегда есть. И Господь Бог смотрит на этот выбор. Возвращаясь к друзьям Иова, что их спасло? Их спас правильный выбор. а их выбор был Иов. Им было странно его положение, но тем не менее они к нему пришли. И заметьте, если бы они к нему вообще не пришли, то они остались бы ни с чем. Просто ни с чем. Они где-то там бы о чем-то размышляли. Иов здесь сам по себе, они сами по себе. Господь Бог нашел бы способ, как исцелить Иова, или просто бы явил ему милость по истечении его этого плача. Но у этих людей был правильный выбор. Хотя логика была против этого выбора. Но тем не менее, они почему к Иову пришли? Они пришли к его репутации. Ну, есть, ну, как Христос говорит, не может смоковница там приносить какие-то репехи, верно? По плодам вы узнаетесь. Но нам, мы и в церкви знаем друг друга годами и десятилетиями. И мы знаем, что из себя представляет этот человек. Но, по большому счету, вот ходатайство – это удел, опять же, ну, перед Богом в данном случае. Мы говорим церкви, но церковь не есть абстрактное понятие. Церковь представлена предстоятелями, то есть служителями. И тема о ходатайственной молитве, она нас призывает к позиции уважения к служителям. Уважение к служителям. Даже в отношении фарисеев Христос говорил, что у них есть определенная праведность. Вы так поступайте, как они говорят, но по делам их не делайте. Но, тем не менее, в любом случае, есть у человека, у людей, у служителей, у проповедников репутация. Репутация пред Богом, репутация посвященности, репутация призвания. То есть, ну, какую цель поставил пред собой человек. Это и определяет его как сосуд перед Господом Богом. И ясно, что не за один день, не за один год все это совершенствуется. И люди, приходя в церковь, они делают свой выбор, приходя в церковь. И делая свой выбор, они приносят свои просьбы, свои желания, корректируемые, опять же, священством.
1: Ну,
2: остаются спокойны.
1: Нам Сергей пишет: Бог слышит каждую молитву. Если Бог слышит каждую молитву, зачем ему те, которые говорят громче?
2: Да, ну понятно, что Господь Бог слышит каждую молитву, но слушает ли он ее? Вопрос.
1: Ну, вопрос.
2: Да.
1: А почему?
2: Ну, смотрите, да. Ну, например, мы возвращаемся к теме детей. Все слышат родители детей? Все. Родители слышат даже скрип кровати младенца своего, верно? А если это уже там, ну, подросток, они не только его слова, они запах его слышат, верно? А ну, может, да. Там табаком от него уже пахнет, верно?
1: Верно.
2: Интонацию его голоса, выражение глаз. Но это не значит, что любая просьба, ну даже младенца, любая просьба, она будет мгновенно выполнена. Это не значит того. Слышит, да, но не всегда слушает. И в некоторых случаях не потому не слушает Бог человека, что тот неправильно говорит. Он испытывает веру его. Мы вот по жизни как поступаем в отношении... Кто-то, например, меня окликнул. Я, ну, это человек, чисто человеческое здесь, никаких духовных глубин. Вот я, какая-то группа людей, кто-то меня окликает. Я по голосу узнаю, кто меня окликает, и мне в данном случае неинтересно с ним продолжить общение. Ну, или у меня что-то есть более важное, или я с кем-то разговариваю, да, бывает такое. Но когда человек настойчив, он еще раз зовет меня, да, потом еще третий раз, и по неотступности, по неотступности. Я прерываю, даже бывает иногда беседу, с которой я веду, я оборачиваюсь и задаю вопрос, что тебе нужно. Если я нахожу вот тот вопрос, который мне сдается ценным и авторитетным, я начинаю дискуссию в данном случае. Так и Господь Бог, Он не всегда окликается на первый наш какой-то взов. В этом случае работает заповедь «Не упоминай имени Господа Бога напрасно». Это говорит о чем? Есть просьбы, которые не являются сферой решения небесного. Есть то, что я должен решать сам, но прилагая на то все усилия. Вот у человека есть, самая распространенная ошибка в молитвенной практике – это по каждому поводу мгновенно совершать молитву и просить: «Господи, вот ты здесь устрой». Например, из такого примитивного, человек там живет на какой-то улице определенной, и у него вдруг какие-то проблемы с водопроводом. Некоторые люди, первое, что они начинают делать, они начинают сразу усиленную молитву и так далее. Но здесь неправильный подход. Водопроводная сеть – это не сфера небесного влияния. Это сфера, во-первых, самого человека. Может быть, у него кран там перекрыт где-то, верно? Или какие-то идут работы системные в этой области, или еще что-то. И нужно сначала приложить все усилия для того, чтобы проблема решится. А когда человек, может быть, иногда по своему лукавству или лени, он, не желая что-то делать, он все предает на молитву. Понятно, что не так безопасна подобная позиция, подобная молитва. И можно попасть в категорию таких подозрительных людей, которые неверно молитвы вершат. Для этого и священство-то было некогда предписано для целого народа, чтобы они разбирали эти просьбы, эти ходатайства, жертвы рассматривали. Смотрите, за каждой просьбой какая-то жертва стоит. А какая у нас сегодня жертва? Какая жертва? Во-первых, смотрите, интересный подход.
1: То есть, если бы человек, скажем, в те времена пришел к священнику, принес какого-нибудь там, я не знаю, ягненка, и с такой просьбой... Священник, вот ты там помолись, чтобы дорога возле моего дома была ровнее, а то многие ходят и спотыкаются, а она вот неровная такая, вот везде ровная, а у меня неровная. И это было бы странная и глупая молитва. Или крыша у меня в доме течет, чтобы не текла у меня в доме крыша, помолись, пожалуйста.
2: Или сосед, с соседом отношения какие-то неправильные, да?
1: Сосед что-то не отдает, долги давно не отдает сосед, помолись, пожалуйста, чтобы отдал. Да, такие молитвы, кстати, нередко звучат. У меня такой вот вопрос возникает. А мы ведь часто не останавливаемся, мы помолились сами, а потом мы помолились с кем-то о чем-то, особенно если нужда нас вот как-то беспокоит. Потом мы ищем еще кого-то более авторитетного. Иногда мы едем на какую-нибудь суперавторитетную конференцию. А если у нас есть проблемы со здоровьем, так, понятно, мы ищем конференцию, где много веры. Вопрос, где и когда мы должны остановиться?
2: Когда? Во-первых, смотрите... В некоторых случаях не надо торопиться двигаться еще. За лучшее понимать сущность со мной происходящего и почему то или иное происходит со мной. И мудрые люди, когда мы соглашаемся, что к ходатаю человек стремится по серьезным причинам очень, когда у него какое-то потрясение. мудрые люди первый вопрос задают: почему? Что пошло не так?
1: Да.
2: Как помните, Иисус Навин, его войско было поражено под каким-то, ну, небольшим поселком Гаем. Его первый вопрос: почему? Что произошло? И не всегда это какая-то тайна. Потрясение нас нередко останавливают, когда мы неправильно что-то делаем, вот неверно, принципиально неверно мы делаем. Те же финансовые потрясения, верно? Когда человек перемудрил и решил взять там, где он не ложил, ну, какие-то вклады сделал, какую-то схему хитромудрую и решил получить там 80% годовых. 80% годовых не существует в природе.
1: Да, люди разочаровались в Боге. У нас такие истории были.
2: А Господь Бог при чем здесь, если это финансы, и ты сначала подумай, а потом принимай решение?
1: А можно ли сказать, что настоящий ходатай тот, который, прежде чем сказать «я за тебя помолюсь», вникнет в твою ситуацию и скажет: «знаешь что, вот тут молиться не надо, тут надо сделать вот это и вот это».
2: Ну, Юрий Анатольевич, это элементарно. Мы так, собственно, и делаем. Но иногда бывают такие проколы. Прежде чем о чем-то молиться, нужно, ну, размыслить, верно? И вот здесь какая схема интересно должна работать. Сначала нужно искать не группу людей, которые будут молиться о тебе, а ты посоветовался с одним, не понимаешь ничего, да? Другого призвал, потом какую-то еще коллегию авторитетную, чтобы тебе объяснили, что происходит. И ты уразумел, и молитва, может быть, совсем не в том русле будет произнесена. Ошибочной является языческая форма молитвы. Языческая форма молитвы, она в многословии, в множестве повторений и в бессмыслице. Вот, ну, казалось бы, мы должны уговаривать людей молиться, а мы их иногда говорим: не надо молиться об этом. Это не сфера молитвы. Или не так молись, не то ты просишь, не того ты, не к тому обращаешься и так далее. Если люди слушаются, ну, результат есть.
1: То есть если ты принес на жертвенник жертву и вспомнил там, что брат твой имеет против тебя, оставь. Ты ведь принес ее почему? Ты же принес, чтобы походатайствовал за тебя священник. А вдруг выяснилось, что у тебя там есть обида за твоей спиной. Пойди разберись с ней.
2: Ну да, есть причина, элементарная причина. Мы ее, ну, иногда мы даже из пальца высасываем маленькие причины для того, чтобы полностью себя обезопасить. Вот там я не так поступил, не так посмотрел, не то я подумал, здесь я не доложил, а там я переложил. Это нормально, это нормально. И, ну, я хочу основную мысль подчеркнуть сегодняшней темы, что вне церкви нежелательно искать авторитетного ходатайства. Церковь Христа, молитва церкви, дружная молитва, когда мы друг за друга, вот, ну, такая позиция, такой общий гул молитвенный, и в этот общий гул, я полагаю, свою какую-то, ну, нужду, свою позицию, свой жребий иногда полагаю. И эта молитва, она имеет силу пред Богом, прежде всего, молитва церкви. А чтобы войти в молитву церкви, нужно быть церковью, верно?
1: Да.
2: И не отступать от церкви, любить свою церковь. Понимаете, есть люди, которые мы их знать не знаем в церкви. Они приходят, говорят: там помолитесь обо мне, вот то-то, то-то, то-то и то-то. Ну, конечно, мы помолимся, молитва будет формальная, но когда ты любишь свою церковь, ты душу в нее вкладываешь, братьев и сестер, и вот такие люди, попадают они в больницу, и они просьба: пожалуйста, не приходите ко мне, потому что уже покоя нет. Да. Идут чередой, один за другим, один за другим.
1: Ну, это история, когда Тавифа Серна умерла в Деянии апостолов, и позвали Петра, чтобы он помолился, ну и плакали все: ну смотри, ну такая вот она ж была трудяжка. Мы так ходатайствовали, что, ну, Петру было легко помолиться за нее, и она Что там? То воскресла.
2: Они не позволили ей умереть. Вы понимаете, какой хороший пример. Человек, да. умер, в рай пошел, казалось бы, да, все нормально. Говорит, нет, ты нам нужна здесь. И хороший пример, я думаю.
1: Получается, что даже сила ходатая, которая молится за нас, она в, как бы это сказать, в нашей жизни... В наших плодах, в нашем поведении. Вот за кого-то легко молиться, и легко молитва дается. А о ком-то, нужно понять. Вот, как будто молитва идет по-другому. Нужно проникнуться глубже, нужно пройти путь с человеком, чтобы твоя молитва стала более искренней. И, наверное, об этом стоит помнить нашим братьям и сестрам.
2: И последняя мысль, смотрите, ходатай, авторитетный, во многих случаях он молится даже без просьбы человека, который нуждается. Он представляет пред Богом список, говорит: Господь, я ходатайствую пред Тобой за этого человека, верно? За эту Тавифу, за Инея, который там лежал расслабленный, еще за кого-либо, за Варнаву, верно? За Силу, за Аполлоса. За Савла. Почему я о них молюсь? Потому что это люди ценные для Царства Небесного. Ну, будем стараться быть ценными для Царства Небесного, и это будет поводом, ходатаем, и нам друг, и мы все можем быть ходатаями друг за друга, и за свою церковь, за свой дом, за свою семью, за свою землю в том числе. Очень важно ходатайствовать о земле своей, авторитетно перед Богом, что сегодня актуально.
1: Хорошо. Ну что ж, спасибо, Николай Викторович, спасибо, друзья, что были с нами. К сожалению, вот в начале эфира нашего были неполадки. Стараемся, исправляем, но всякое бывает. Всем благословений, всем поддержки от Господа и хорошей ходатайственной молитвы. Увидимся.
2: Хранит Бог всех нас.
3: Вы слушаете радио Пилигрим. Вы слушаете христианское радио Пилигрим. Мы вещаем для всех.

0: Аудиомысли представляет. Женщина понимает детей лучше мужчины, но в мужчине детского больше, чем в женщине. Фридрих Ницше. Женщины склонны к крайностям, они или намного хуже, или намного лучше мужчин. Жан Лабрюэр. Счастье мужчины зовется «я хочу». Счастье женщины «он хочет». Фридрих Ницше. Не вздумай ставить на вид женщине ее недостатки. Овидий. В некоторых случаях женщина намного проницательнее сотни мужчин. Лессинг. Мне всегда было непонятно, почему худшие из мужчин вызывают интерес у лучших женщин. Агата Кристи.
1: Радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Спецоперация произвела переоценку ценностей в обществе и культуре, считает председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Спецоперация некоторую переоценку ценностей произвела. Запрос на что-то серьезное, то, что в повседневности принято называть настоящим, он появился, сказал он в эфире Первого канала после выступления на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур на секции «Вера и сцена». Он отметил при этом, что даже после Великой Отечественной войны лейтенантская проза появилась не сразу. Сейчас скорости другие, и если что-то еще не вызрело, то точно вызревает, добавил Легойда. Папа Римский Лев XIV начал визит во Францию, пятый апостольский визит, который продлится до понедельника. Девиз папской поездки – «Дабы мир имел жизнь», сообщает Vatican News. Как пояснил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, этот девиз уже говорит об основном послании, с которым папа прибыл во Францию. Это послание о ценности человеческой жизни, которую следует принимать, любить, защищать от момента зачатия до естественного угасания. Но за этими словами кардинал Паролин видит также призыв «Да уверует мир», поскольку нет телесной жизни без жизни души. Примечательно, что визит понтифика проходит после одобрения во Франции закона об ассистированном самоубийстве. У трапа самолета в столичном аэропорту Орли Льва 14-го встречал президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит, передает корреспондент ТАСС. Затем состоялись закрытые переговоры в Елисейском дворце. Полицейский спецназ Алжира с штурмом вошел в гуманитарный приют дом-убежища в Эль-Аида и арестовал 12 христиан прямо во время богослужения. Операция проводилась по ордеру на обыск. Изъяты все копии Библии, личные телефоны и документы. Задержанных доставили в участок города Бетюа. Мужчин держали под стражей до поздней ночи, женщин отпустили после утренних допросов. Власти обвиняют верующих в проведении несанкционированного немусульманского служения. По алжирскому законодательству за коллективные молитвы вне государственных структур грозит от 2 до 5 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона алжирских динаров. Приют «Дом-убежища» специализируется на помощи уязвимым женщинам и семьям. Молитвенный зал центра был официально закрыт властями еще в октябре 2019 года, однако христиане продолжали встречаться для молитвы в отдельном помещении. Пастор Филипп Энтони Митчелл, основатель и руководитель церкви 2819 Church в Атланте, предупредил, что в американском христианстве снижается интерес к Библии и библейскому учению.

По его словам, многие христиане проявляют интерес к духовности, конференциям, проповедям, музыке и социальным сетям, но при этом недостаточно хорошо знают Священное Писание. Много конференций – мало Библии. Много проповедей – мало Библии. Много песен – мало Библии. Много подкастов – мало Библии, сказал Митчелл в интервью в Christian Post. Пастор призывает христиан самостоятельно читать Библию, а не строить свои представления о вере только на проповедях пасторов, подкастах и публикациях христианских лидеров. В своей церкви он иногда предлагает прихожанам выбрать небольшую книгу Нового Завета, внимательно прочитать ее и сравнить ее содержание с тем, что они слышат в современной культуре. Фонд «Наследие Стены Плача» провел плановую очистку Иерусалимской святыни от сотен тысяч молитвенных записок накануне праздников. Процедуру традиционно организуют два раза в год под надзором главного раввина Шмуэля Рабиновича. Рабочие извлекают скопившуюся бумагу деревянными шестами, категорически избегая применения повреждающих камень металлических инструментов. Этот строгий регламент защищает древнюю кладку от разрушения при извлечении плотно утрамбованных листков. Служители собирают около 100 мешков посланий общим весом до 2 тонн ежегодно. Как сообщает фонд «Наследие Стены Плача», читать записи категорически запрещено действующими религиозными правилами. Весь извлеченный массив бумаги вывозят и церемониально захоранивают на Масличной горе в Генеизе. Каждый год комплекс святыни принимает свыше 12 миллионов паломников и туристов со всего мира. Люди непрерывно вкладывают между камнями личные просьбы о благополучии, мире и здоровье близких. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Христианские притчи. Виноградник Навуфея. У Навуфея, израилитянина, в Израиле, был виноградник подле дворца Ахава, царя Самарийского. И сказал Ахав Навуфею, говоря, «Отдай мне свой виноградник, из него будет у меня овощной сад, ибо он близко к моему дому, а вместо него я дам тебе виноградник лучше этого, или, если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит». Но Навуфей сказал Ахаву, «Сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих». И пришел Ахав домой встревоженный и огорченный тем словом, которое сказал ему Навуфей, израилитянин, говоря, «Не отдам тебе наследство отцов моих». И в смущенном духе лег на постель свою и отвратил лице свое, и хлеба не ел. И вошла к нему жена его, Иезавель, и сказала ему, «Отчего встревожен дух твой, что ты и хлеба не ешь?» Он сказал ей, «Когда я стал говорить Навуфею израилитянину и сказал ему, отдай мне виноградник твой за серебро, или, если хочешь, я дам тебе другой виноградник вместо него», тогда он сказал, «Не отдам тебе виноградника моего, наследство отцов моих». И сказала ему Иезавель, жена его, «Что за царство было бы в Израиле, если б ты так поступал? Встань! Ешь хлеб и будь спокоен, я доставлю тебе виноградник Навуфея израилитянина». И написала она от имени Ахава письма, и запечатала их его печатью, и послала эти письма к старейшинам и знатным в его городе, живущим с Навуфеем. В письмах она писала так. «Объявите пост и посадите Навуфея на первое место в народе. И против него посадите двух негодных людей, которые свидетельствовали бы на него и сказали, «Ты хулил Бога и царя», и потом выведите его и побейте его камнями, чтобы он умер». И сделали мужи города его, старейшины и знатные, жившие в городе его, как приказала им Иезавель, так как писано в письмах, которые она послала к ним. Объявили пост и посадили Навуфея во главе народа. И выступили два негодных человека, и сели против него, и свидетельствовали на него эти недобрые люди пред народом, и говорили, «Навуфей хулил Бога и царя», и вывели его за город, и побили его камнями, и он умер. И послали к Иезавели сказать, что Навуфей побит камнями и умер. Услышав, что Навуфей побит камнями и умер, Иезавель сказала Ахаву, «Встань, возьми во владение виноградник Навуфея израилитянина, который не хотел отдать тебе за серебро, ибо Навуфея нет в живых, он умер». Когда услышал Ахав, что Навуфей израилитянин был убит, разодрал одежды свои и надел на себя вретище, а потом встал Ахав, чтобы пойти в виноградник Навуфея израилитянина и взять его во владение. И было слово Господне к Илии фесвитянину. «Встань, пойди навстречу Ахаву, царю израильскому, который в Самарии. Вот он теперь в винограднике Навуфея, куда пришел, чтобы взять его во владение, и скажи ему». «Так говорил Господь. Ты убил и еще вступаешь в наследство?» И скажи ему, «Так, — говорит Господь, — на том месте, где псы лизали кровь Навуфея, псы будут лизать и твою кровь». И сказал Ахав Илии, «Нашел ты меня, враг мой!» Он сказал, «Нашел, ибо ты предался тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа и раздражать его. Так говорит Господь, вот я наведу на тебя беды, и вымету за тобою, и истреблю у Ахава, мочащегося к стене, и заключенного, и оставшегося в Израиле. И поступлю с домом твоим, так как поступил я с домом Иеровоама, сына Наватого, и с домом Ваасы, сына Ахина, за оскорбление, которым ты раздражил меня и ввел Израиля в грех. Так же и о Иезавели, — сказал Господь, — псы съедят Иезавель за стеной Израиля. Кто умрет у Ахава в городе, того съедят псы, а кто умрет на поле, того расклюют птицы небесные. Не было еще такого, как Ахав, который предал Сабы тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа, к чему подущала его жена его Иезавель. Он поступал весьма гнусно, последуя идолам, как делали амореи, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых. Выслушав все слова сии, Ахав умилился пред Господом, ходил и плакал, разодрал одежды свои и возложил на тело свое вретище, и постился, и спал во вретище, и ходил печально. И было слово Господне к Илии, фесвитянину об Ахаве, и сказал Господь: «Видишь, как смирился предо мною Ахав? За то, что он смирился предо мною, я не наведу бед в его дни, в одни сына его наведу беды на дом его». Третья книга Царств, глава 21, стихи с 1 по 29.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

Чтоб успеть и разлиться до того, как постарел, самоутвердиться и не устареть, только бы о том в конце не пожалеть.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 29 сентября. Храните Божьи тайны. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Евангелие от Матфея 6:6. После многих лет отношений с Богом я могу сделать вывод, что мы не всегда умеем хранить в тайне то, что должно оставаться сокрытым. Сегодняшний стих говорит, что все, о чем мы молимся, должно оставаться между нами и Богом и не должно выставляться на показ. Мы хотим слышать Божий голос, но в тот момент, когда Он что-то говорит нам, мы тут же бежим к кому-то, чтобы поделиться этим. В некоторых случаях в этом нет ничего плохого, но в определенных ситуациях информация, полученная нами от Бога, должна держаться нами в секрете. Когда Иосифу приснился сон о том, что его отец и братья однажды придут и поклонятся ему, возможно, юношеская глупость побудила его рассказать им об этом. Возможно, Иосифу нужно было повзрослеть, чтобы избавиться от этой черты характера. Тогда Бог смог бы возложить на него серьезную ответственность. Очень часто наше нежелание хранить тайны является следствием незрелости. Мне думается, мы могли бы получить больше наград от Бога уже в этой жизни, если бы научились различать, что стоит рассказывать другим, а что следует хранить в секрете. Если Бог сможет доверять нам, Он откроет нам гораздо больше тайн. Давайте учиться хранить в сердце полученную от Него информацию, пока Он не разрешит нам поделиться ею с другими. Божье слово на сегодня. Следите за тем, что вы говорите под воздействием эмоций.
3: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам!

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 29 сентября, и тема сегодня «Всеми попираемые». Место Писания, 1 послание к Коринфянам, 4 глава, 13 стих. Апостол Павел описывает свои чувства, вызванные отношением мира к нему, вместо благодарности за то, что он служит. Ведь он отдал свою жизнь, приносил пользу обществу. Послушайте, что он получил. Вот его слова. «Мы, как сор для мира, как прах, всеми попираемый». Сор для мира — это грязь, которая остается после того, как спустили грязную воду. В какой-то емкости была грязная вода, воду спустили, и осталась въевшаяся грязь. Она вокруг. И после того, как вода спущена, достаете тряпку и начинаете мыть, чистить, оттирать кольцо грязи, которое осталось вокруг. Это именно то, что хочет сказать Павел. Мир, вместо того, чтобы ценить, воспринимает вас как грязь, которая осталась после грязной воды. От вас хотят избавиться, уничтожить. И Павел говорит, вот как мир относится к нам после всего, что мы делаем. Поэтому, если вас не ценят, вы не одиноки. Иисус все видит, и у Него есть награда для вас. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: части.
1: Как здорово, что вы с нами. Радио Пилигрим.
2: Золотая коллекция на радио Пилигрим.

0: Веди здоровый образ жизни и слушай радио «Пилигрим».
1: Когда-нибудь мы все поймем, когда-нибудь мы все увидим, грехи свои возненавидим и Бога сердцем призовем. И это все, и это все, и это все.

Когда-нибудь мы все поймем, когда-нибудь мы все получим, и, удивляясь в мире лучшем, самих себя переживем. И это все не будет сном. И это все не будет сном.

Знаешь, если представить нашу жизнь рассказом на меловой доске, на которой мы пишем все важные события. И вот я пишу строчки из детства, родители, времена беззаботности. Дальше строка про школу, подростковые трудности, первые победы и поражения. А потом начинаются строчки взрослой жизни. И там я пишу все свои ошибки, ошибки, ошибки. Пишу о том, что не могу исправить, но виню себя. Пишу про первое осознание, что теряю контроль, и все катится куда-то вниз. Но это не видят другие, я умею это прятать. А потом это уже видят другие, но мне как бы все равно. И я пишу, что не знаю, что делать, и где-то в этой точке полного отчаяния. Я бы хотел закричать, но даже на крик нет сил. И вот я слышу внутри себя легкий шепот. Так не обязательно жить. Я стучу в твои двери, открой. И я в ответ просто шепчу: Бог, как мне все исправить? Прошу, помоги. И Иисус будто бы берет мокрую тряпку и просто начинает все стирать строчка за строчкой, все то, что я писал на доске. И теперь он берет мел в свои руки, надламывая его вторую часть, отдает мне и говорит: теперь мы напишем с тобой твою новую жизнь, я и ты.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Спецоперация произвела переоценку ценностей в обществе и культуре, считает председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Спецоперация некоторую переоценку ценностей произвела. Запрос на что-то серьезное, то, что в повседневности принято называть настоящим, он появился, сказал он в эфире Первого канала после выступления на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур на секции «Вера и сцена». Он отметил при этом, что даже после Великой Отечественной войны лейтенантская проза появилась не сразу. Сейчас скорости другие, и если что-то еще не вызрело, то точно вызревает, добавил Легойда. Папа Римский Лев XIV начал визит во Францию, пятый апостольский визит, который продлится до понедельника. Девиз папской поездки – «Дабы мир имел жизнь», сообщает Vatican News. Как пояснил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, этот девиз уже говорит об основном послании, с которым папа прибыл во Францию. Это послание о ценности человеческой жизни, которую следует принимать, любить, защищать от момента зачатия до естественного угасания. Но за этими словами кардинал Паролин видит также призыв «Да уверует мир», поскольку нет телесной жизни без жизни души. Примечательно, что визит понтифика проходит после одобрения во Франции закона об ассистированном самоубийстве. У трапа самолета в столичном аэропорту Орли Льва 14-го встречал президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит, передает корреспондент ТАСС. Затем состоялись закрытые переговоры в Елисейском дворце. Полицейский спецназ Алжира с штурмом вошел в гуманитарный приют дом-убежища в Эль-Аида и арестовал 12 христиан прямо во время богослужения. Операция проводилась по ордеру на обыск. Изъяты все копии Библии, личные телефоны и документы. Задержанных доставили в участок города Бетюа. Мужчин держали под стражей до поздней ночи, женщин отпустили после утренних допросов. Власти обвиняют верующих в проведении несанкционированного немусульманского служения. По алжирскому законодательству за коллективные молитвы вне государственных структур грозит от 2 до 5 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона алжирских динаров. Приют «Дом-убежища» специализируется на помощи уязвимым женщинам и семьям. Молитвенный зал центра был официально закрыт властями еще в октябре 2019 года, однако христиане продолжали встречаться для молитвы в отдельном помещении. Пастор Филипп Энтони Митчелл, основатель и руководитель церкви 2819 Church в Атланте, предупредил, что в американском христианстве снижается интерес к Библии и библейскому учению. По его словам, многие христиане проявляют интерес к духовности, конференциям, проповедям, музыке и социальным сетям, но при этом недостаточно хорошо знают Священное Писание. Много конференций – мало Библии. Много проповедей – мало Библии. Много песен – мало Библии. Много подкастов – мало Библии, сказал Митчелл в интервью в Christian Post. Пастор призывает христиан самостоятельно читать Библию, а не строить свои представления о вере только на проповедях пасторов, подкастах и публикациях христианских лидеров. В своей церкви он иногда предлагает прихожанам выбрать небольшую книгу Нового Завета, внимательно прочитать ее и сравнить ее содержание с тем, что они слышат в современной культуре. Фонд «Наследие Стены Плача» провел плановую очистку Иерусалимской святыни от сотен тысяч молитвенных записок накануне праздников. Процедуру традиционно организуют два раза в год под надзором главного раввина Шмуэля Рабиновича. Рабочие извлекают скопившуюся бумагу деревянными шестами, категорически избегая применения повреждающих камень металлических инструментов. Этот строгий регламент защищает древнюю кладку от разрушения при извлечении плотно утрамбованных листков. Служить

Или собирают около 100 мешков посланий общим весом до 2 тонн ежегодно. Как сообщает фонд «Наследие Стены Плача», читать записи категорически запрещено действующими религиозными правилами. Весь извлеченный массив бумаги вывозят и церемониально захоранивают на Масличной горе в Генизе. Каждый год комплекс святыни принимает свыше 12 миллионов паломников и туристов со всего мира. Люди непрерывно вкладывают между камнями личные просьбы о благополучии, мире и здоровье близких. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Где я?
1: Добро пожаловать домой.
0: А? Кто вы? Часть моего сна?
1: Это не сон, Анастасия.
0: Откуда вам известно мое имя?
1: Меня послали встретить тебя.
0: Встретить? А где я?
1: А, мне сказали, что ты знала, что после смерти будешь на небесах.
2: Так я на небесах? Ой, так вот оно что.
1: Что?
2: Вот почему я такая молодая.
1: Конечно, здесь все в расцвете сил. Я думал, ты знала об этом.
2: Подумать только. Значит, я умерла сразу после того, как уснула в доме для престарелых.
1: Да, именно поэтому ты приняла все это за сон.
0: Скажите, а кто-нибудь из моих родственников здесь?
1: А, к сожалению...
0: Я так и думала. В моей семье всегда насмехались над верующими.
1: Я хотел сказать, к сожалению, здесь находится только один член твоей семьи.
0: Один? Кто же это? А я что-то не припомню.
1: Это твоя дочь.
2: Это что, злая шутка? Я никогда не была замужем. У меня никогда не было О, Боже.
1: Пойдем, я познакомлю тебя с ней.
2: Нет, что вы?
1: Как? Разве ты не хочешь увидеть свою дочь?
2: Послушайте, я ведь раскаялась. Зачем вы снова терзаете меня?
1: Я не терзаю тебя, Анастасия. Просто Кристина хочет увидеть свою маму.
2: Откуда вы знаете? Нет, умоляю вас, я не могу. Я все эти годы пыталась забыть о ней. Зачем вы мучаете меня?
0: Мама?
2: Неудачная шутка. Кто эта девушка?
1: Это Кристина.
2: Откуда вы знаете, как я хотела назвать моего ребенка?
0: Я всегда знала, как ты назовешь меня мамой.
2: Вы все сумасшедшие! Никакой это не рай! Оставьте! Оставьте меня!
0: Если ты не хочешь видеть меня, мама, я пойду.
2: Кристина?
0: Мама.
2: Кристина.
0: Мама!
2: Ты что, правда она, да? Какая ты красавица.
0: Правда, мама? Ты считаешь, что я красивая?
2: Я хочу вернуться.
0: Куда?
2: На землю. Я хочу сказать им, что они убивают людей.
1: Ты не можешь вернуться.
2: Позволь мне хотя бы сказать им, что они могут встретить своих детей здесь, если покаются и уверуют во Христа.
1: Пойдем. Ты должна встретиться с Господом.
3: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
4: Вы слушаете «Христианское радио».

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: Читаем вместе.
2: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 18. Что предсказал о последнем суде Божием апостол Петр? Теперь посмотрим, что писал об этом суде апостол Петр. «Знаете, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, и говорящие, где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Думающие так не знают, что вначале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Второе послание Петра, глава 3, стихи с 3 по 13.

воскресении мертвых он здесь ничего не говорит, но о разрушении этого мира говорит достаточно. Упоминая при этом о совершившемся прежде потопе, он, по-видимому, определяет некоторым образом тот объем, в каком мы должны представлять себе разрушение этого мира в конце настоящего века, ибо, по его словам, и в то время погиб бывший тогда мир, не только шар земной, но и небеса, под которыми, конечно, мы понимаем эти воздушные небеса, место и пространство которых покрыла поднимавшаяся в то время вода. Итак, весь или почти весь этот образующий ветры воздух, называет он его небом или небесами, но в смысле, конечно, этих низших, а не тех высших небес, в которых размещены солнце, луна и звезды, был обращен во влагу и таким образом погиб вместе с землею, первоначальный вид которой был совершенно разрушен потопом. А нынешние, говорит, небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Итак, эти небеса и эта земля, то есть этот мир, восстановленный вместо того мира, который погиб от потопа, из той же воды, в свою очередь сберегается огню на день суда и погибели нечестивых людей. Не колеблясь, говорит он и о будущей погибели людей, хотя природа их сохранится даже в вечных мучениях. Но, может быть, кто-нибудь спросит, если по окончании суда этот мир будет объят пламенем, то прежде чем его заменят новое небо и новая земля, где во время этого пожара будут находиться святые, так как, имея тела, они по необходимости должны быть в каком-нибудь пригодном для тела месте? На это мы можем ответить, что они будут находиться в высших пространствах, куда также не достигнет пламя того пожара, как не достигала вода потопа, ибо у них будут такие тела, что будут находиться там, где пожелают. Впрочем, сделавшись бессмертными и нетленными, они не побоятся и самого огня, смогли же остаться живыми в раскаленной печи тленные и смертные тела трех мужей. Книга пророка Даниила, глава 3, стих 24. Глава 19. Что писал апостол Павел фессалоникийцам и о явлении Антихриста, за временем которого последует День Христов? Чтобы иметь возможность когда-нибудь закончить эту книгу, я вынужден опустить множество евангельских и апостольских изречений об этом последнем божественном суде. Но никоим образом не нахожу возможным обойти апостола Павла, который, обращаясь к фессалоникийцам, говорит: «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешите колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью. Так что в храме Божием сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякую силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением, погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи,
да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду». Второе послание к Солунинам, глава 2, стихи с 1 по 12. Никто не сомневается, что апостол говорил это об Антихристе и говорил, что день суда, ибо это его он и называет днем Христовым, не наступит прежде, чем придет тот, кого он называет беззаконником. Если последнее название вполне применимо ко всем нечестивым, то не тем ли более к нему? Но неизвестно, в каком сядет он храме Божием, на развалинах ли того храма, который был построен царем Соломоном, или в церкви, ибо храма какого-нибудь идола или демона апостол не назвал бы храмом Божиим. Поэтому некоторые хотят разуметь в этом месте под Антихристом не самого князя, а как бы все тело его, то есть вместе с князем и всю принадлежащую ему массу людей. И полагают, что было бы правильнее и по латыни читать это место так, как читается по-гречески. Сядет не в храме Божием, а в храм Божий, как будто бы сам он был храмом Божиим, под которым, разумеется, церковь. Как, например, мы говорим «сидит в друга», то есть как друг, и тому подобное. Говоря же «и ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время», то есть вы знаете, что его удерживает, в чем причина его промедления. Он дал понять, что они-то знают, а он не хочет говорить об этом открыто. А потому мы, не знающие того, что знали они, при всем своем желании не в состоянии уяснить себе того, что разумел апостол. Это тем более, что последующие слова его затемняют этот смысл. Ибо что значит выражение «тайна беззакония уже в действии», только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей теперь, и тогда откроется беззаконник? Признаюсь, я не понимаю этих слов. Не скрою, однако, тех человеческих догадок, какие мне пришлось слышать или читать. Некоторые думают, что в этом случае речь шла о римской власти, и что апостол Павел не хотел писать об этом открыто из опасения подвергнуться преследованиям из-за недоброжелательного отношения к этой власти, которую многие считали вечной. Так что, говоря «тайны беззакония уже в действии», он якобы имел в виду Нерона, действия которого казались ему действиями Антихриста. Поэтому иные делали предположение, что Нерон воскреснет и будет Антихристом. Другие же полагали, что он и не убит, а скорее скрыт, чтобы считали его убитым, и что в то время, как его считают убитым, он скрывается, сохраняя свой возраст, и будет так скрываться до тех пор, пока в свое время не откроется и не восстановится на царство. Но такого рода предположения мне кажутся слишком странными. Что же касается слов апостола, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь, то в них не без основания видят речь о самой римской власти, как если бы было сказано. Только повелевающий ныне да повелевает, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь, то есть пока не выбудет из среды. И тогда откроется беззаконник. Никто не сомневается, что под этим именем разумеется Антихрист. Иные же думают, что и слова апостола «тайны беззакония уже в действии» относятся не более как к злым и притворным, которые находятся в церкви, пока не возрастут до такого числа, что составят для Антихриста великий народ, что это и есть тайна беззакония, так как представляется скрытой. Верующих же апостол де увещевает пребывать твердо в вере, которую содержат, говоря «не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». То есть пока не выйдет из среды церкви тайна беззакония, которая в настоящее время скрыта. Полагают, что к этой самой тайне относится то, что говорит евангелист Иоанн в своем послании.
дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши». Первое послание Иоанна, глава 2, стихи 18 и 19. И так говорят, как прежде конца, в тот час, который Иоанн называет последним, вышли из среды церкви многие еретики, которых он называет многими антихристами. Так и тогда выступят оттуда все, которые будут принадлежать не Христу, а тому последнему антихристу, и тогда явится он сам. Между тем, как темные слова апостола толкуются гадательно, одними так, другими иначе, несомненно одно. Христос придет судить живых и мертвых не прежде, чем придет для обольщения мертвых душою его противник, Антихрист. Хотя обольщение с его стороны есть уже дело тайного божественного суда. Ибо пришествие его будет по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих. Тогда получит свободу сатана, и посредством его самым чудесным, хотя и лживым образом, будет действовать Антихрист. Часто спрашивают, потому ли эти знамения и чудеса называются ложными, что он будет обольщать смертные чувства призраками, так что будет казаться делающим то, чего не делает, или потому, что эти чудеса, хотя сами по себе истинны, будут вовлекать в обман тех, которые, не зная силы дьявола, поверят, что они могли совершаться только божественной силой. И это тем более, что он получит тогда такую власть, какой никогда не имел. Ведь не призраки же то были, когда упал с неба огонь и одновременно уничтожил множество слуг и многочисленные стада святого Иова, а налетевшая и разрушившая дом буря умертвила сыновей его. А между тем это были действия сатаны, которому Бог дал подобную власть. Книга Иова, глава 1. Итак, по какой из этих двух причин чудеса и знамения названы ложными, это прояснится в надлежащее время. Но по какой бы причине они ни были так названы, обольстятся этими знамениями и чудесами те, которые заслужат быть обольщенными, за то, что они не приняли любви и истины для своего спасения. И затем апостол, не колеблясь, прибавляет: «И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи». Пошлет Бог, потому что Бог допустит дьявола совершать это, допустит по праведному со своей стороны суду, хотя тот будет совершать по неправедному и злому умыслу. Да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду. Судимые, они подвергнутся обольщению, и обольщенные осудятся. Но подвергнутся обольщению судимые теми Божиими судами, тайно праведными и праведно тайными, которыми не переставал Бог судить с самого начала греха разумной твари. А обольщенные осудятся последним и явным судом через Иисуса Христа, праведнейшего будущего судью, неправеднейшим образом осужденного».

0: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Отгоняя стервятников. В книге «Бытия» в 15 главе Бог делает великолепное соглашение с Авраамом. Он сказал патриарху взять телицу и козу и рассечь их пополам. Затем Авраам взял горлицу и голубицу и положил их на землю голова к голове. Авраам сделал все так, как было ему велено. И налетели на окровавленные трупы хищные птицы. Внезапно Авраам ощутил страшную темноту вокруг себя. Что это была за темнота? Это сатана был в панике. Как вы думаете, реагирует сатана на вас с тех пор, как вы отдали свою жизнь Иисусу и Божьи обещания стали вашими? Дьявол и весь ад в панике, видя ваше твердое решение идти с Господом до конца. Что сделал Авраам, когда прилетели стервятники? Писание говорит, он прогнал их прочь. Господь показал нам, как расправляться с грозным стервятником. Нам дано могущее оружие, поэтому не надо бояться атак дьявола. Всякий раз, когда голос сомнений по поводу Бога приходит в мою голову, я исключаю его. Я знаю моего любящего Господа. Я не принимаю мысли за истину, если они основаны на том, что я чувствую в данный момент. Истина стоит на обещании Иисуса о нем самом и его победе, завоеванной для меня. Другими словами, если приходят мысли осуждения, сомнения, страха или чувства отвержения, я знаю, это не от Бога. Но мы должны быть готовы к таким страшным мыслям. Даже Господь Иисус имел такого рода мысли от врага, когда он проходил испытания в пустыне. Если хищник навязывает вам такие мысли, прогоняйте их Словом Божьим. Ваша жертва – честь для Бога, она приятна и угодна Ему. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

принято называть настоящим, он появился, сказал он в эфире Первого канала после выступления на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур на секции «Вера и сцена». Он отметил при этом, что даже после Великой Отечественной войны лейтенантская проза появилась не сразу. Сейчас скорости другие, и если что-то еще не вызрело, то точно вызревает, добавил Легойда. Папа Римский Лев XIV начал визит во Францию, пятый апостольский визит, который продлится до понедельника. Девиз папской поездки – «Дабы мир имел жизнь», сообщает Vatican News. Как пояснил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, этот девиз уже говорит об основном послании, с которым папа прибыл во Францию. Это послание о ценности человеческой жизни, которую следует принимать, любить, защищать от момента зачатия до естественного угасания. Но за этими словами кардинал Паролин видит также призыв «да уверует мир», поскольку нет телесной жизни без жизни души. Примечательно, что визит понтифика проходит после одобрения во Франции закона об ассистированном самоубийстве. У трапа самолета в столичном аэропорту Орли Льва 14-го встречал президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит, передает корреспондент ТАСС. Затем состоялись закрытые переговоры в Елисейском дворце. Полицейский спецназ Алжира с штурмом вошел в гуманитарный приют дом-убежища в Эль-Аида и арестовал 12 христиан прямо во время богослужения. Операция проводилась по ордеру на обыск. Изъяты все копии Библии, личные телефоны и документы. Задержанных доставили в участок города Бетюа. Мужчин держали под стражей до поздней ночи, женщин отпустили после утренних допросов. Власти обвиняют верующих в проведении несанкционированного немусульманского служения. По алжирскому законодательству за коллективные молитвы вне государственных структур грозит от 2 до 5 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона алжирских динаров. Приют «Дом-убежища» специализируется на помощи уязвимым женщинам и семьям. Молитвенный зал центра был официально закрыт властями еще в октябре 2019 года, однако христиане продолжали встречаться для молитвы в отдельном помещении. Пастор Филипп Энтони Митчелл, основатель и руководитель церкви 2819 Church в Атланте, предупредил, что в американском христианстве снижается интерес к Библии и библейскому учению. По его словам, многие христиане проявляют интерес к духовности, конференциям, проповедям, музыке и социальным сетям, но при этом недостаточно хорошо знают Священное Писание. Много конференций – мало Библии. Много проповедей – мало Библии. Много песен – мало Библии. Много подкастов – мало Библии, сказал Митчелл в интервью в Christian Post. Пастор призывает христиан самостоятельно читать Библию, а не строить свои представления о вере только на проповедях пасторов, подкастах и публикациях христианских лидеров. В своей церкви он иногда предлагает прихожанам выбрать небольшую книгу Нового Завета, внимательно прочитать ее и сравнить ее содержание с тем, что они слышат в современной культуре. Фонд наследия Стены Плача провел плановую очистку Иерусалимской святыни от сотен тысяч молитвенных записок накануне праздников. Процедуру традиционно организуют два раза в год под надзором главного раввина Шмуэля Рабиновича. Рабочие извлекают скопившуюся бумагу деревянными шестами, категорически избегая применения повреждающих камень металлических инструментов. Этот строгий регламент защищает древнюю кладку от разрушения при извлечении плотно утрамбованных листков. Служители собирают около 100 мешков посланий общим весом до 2 тонн ежегодно. Как сообщает фонд наследия Стены Плача, читать записи категорически запрещено действующими религиозными правилами. Весь извлеченный массив бумаги вывозят и церемониально захоранивают на Масличной горе в Генизе. Каждый год комплекс святыни принимает свыше 12 миллионов паломников и туристов со всего мира. Люди непрерывно вкладывают между камнями личные просьбы о благополучии, мире и здоровье близких. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Псалом 90. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его». Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя 1000 и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым, ибо ты сказал: «Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим». Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое». «Возовет ко мне, и я услышу его, с ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое». Глава 11. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Он сказал им: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». И сказал им: «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: „Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему“. А тот изнутри скажет ему в ответ: „Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе“. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам: просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, то тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Однажды изгнал он беса, который был нем, и когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился. Некоторые же из них говорили: «Он изгоняет бесов силою Вельзевула, князя бесовского», а другие искушали, требовали от него знамения с неба. Но он, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же и сатана разделился сам в себе, то как устоит царство его? А вы говорите, что я силою Вельзевула изгоняю бесов. И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьей силой изгоняют их? Посему они будут вам судьями. Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда вышел». И, придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того, последнее хуже первого. Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя питавшие!» А он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его». Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить: «Род сей лукав, он ищет знамения, и знамения не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка, ибо как Иона был знамением для ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего. Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Никто, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте, не под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло, а если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием». Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему: «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Неразумные! Не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину смяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией. Сие надлежало делать и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите председания в синагогах и приветствия в народных собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того». На это некто из законников сказал ему: «Учитель, говоря это, ты и нас обижаешь». Но он сказал: «И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них. Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы». Потому и премудрость Божия сказала: «Пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят. Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Я и говорю вам, взыщется от рода сего. Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли, и входящим воспрепятствовали». Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое, подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его.
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 36. «И взял народ земли Иоахаза, сына Иосиина, и воцарили его вместо отца его в Иерусалиме. 23 лет был Иоахаз, когда воцарился, и 3 месяца царствовал в Иерусалиме. И низложил его царь египетский в Иерусалиме, и наложил на землю пени 100 талантов серебра и талант золота. И воцарил царь египетский над Иудею и Иерусалимом Елиакима, брата его, и переменил имя его на Иоакима. А Иоахаза, брата его, взял Нехаву и отвел его в Египет. 25 лет был Иоаким, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме. и делал он неугодное в очах Господа, Бога своего. Против него вышел Навуходоносор, царь Вавилонский, и оковал его оковами, чтобы отвести его в Вавилон. И часть сосудов дома Господня перенес Навуходоносор в Вавилон и положил их в капище своем в Вавилоне. Прочие дела Иоакима и мерзость его, какие он делал и какие найдены в нем, описаны в книге царей израильских и иудейских. И воцарился Иехония, сын его, вместо него. 18 лет был Иехония, когда воцарился, и 3 месяца и 10 дней царствовал в Иерусалиме, и делал он неугодное в очах Господних. По прошествии года послал царь Навуходоносор и велел взять его в Вавилон вместе с драгоценными сосудами дома Господня и воцарил над Иудеею и Иерусалимом Сидекию, брата его. 21 года был Сидекия, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме, и делал он неугодное в очах Господа Бога своего. Он не смирился перед Иеремию пророком, пророчествовавшим от уст Господних, и отложился от царя Навуходоносора, взявшего клятву с него именем Бога, и сделал упругую шею свою и ожесточил сердце свое до того, что не обратился к Господу Богу Израилеву. Да и все начальствующие над священниками и над народом много грешили, подражая всем мерзостям язычников, и осквернили дом Господа, который он освятил в Иерусалиме. И посылал к ним Господь Бог отцов их, посланников своих, от раннего утра, потому что он жалел свой народ и свое жилище. Но они издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами его, и ругались над пророками его, доколе не сошел гнев Господа на народ его, так что не было ему спасения». И он навел на них царя Халдейского, и тот умертвил юношей их мечом в доме святыни их, и не пощадил ни юноши, ни девицы, ни старца, ни Садовласова, все предал Бог в руку его. И все сосуды дома Божия, большие и малые, и сокровища дома Господня, и сокровища царя и князей его, все принес он в Вавилон. И сожгли дом Божий, и разрушили стену Иерусалима, и все чертоги его сожгли огнем, и все драгоценности его истребили. И переселил он оставшихся от меча в Вавилон, и были они рабами его и сыновей его до воцарения царя Персидского, доколе во исполнение слова Господне, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих. Во все дни запустения она субботствовала до исполнения 70 лет. А в первый год Кира, царя Персидского, во исполнение слова Господне, сказанного устами Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, и он велел объявить по всему царству своему словесно и письменно и сказать: «Так говорит Кир, царь Персидский, все царства земли дал мне Господь, Бог Небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Господь, Бог его с ним, и пусть он туда идет».

0: Мы каждый день с вами. Радио Пилигрим.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на Радио Пилигрим.

Возвращайтесь, друзья. Возвращайтесь скорей. Я ведь знаю, вы там не по воле своей. Возвращайтесь сейчас, после этой строки. Всем нам нужно прощаться.

поднимет.

0: Извини, Анжела, у тебя есть минутка?
1: Конечно.
0: 3, 4. Начиная с этой минуты, я обещаю, что всегда буду честен на работе, ласков с детьми, отдам все долги, буду любить свою страну и всех людей вокруг, и всегда выбрасывать фантики в урну. Ты спрашиваешь, почему? Потому что я хочу быть в раю!
1: Гарик, это ты уже третий раз за месяц, как ты делаешь это обещание. Почему ты думаешь, что сможешь сдержать его на этот раз?
0: Потому что на этот раз я пригласил органиста.
1: Органист никак не поможет тебе попасть на небо.
0: Да, но это усиливает мое решение.
1: Гарик, никакие поступки не дают тебе права быть на небе. Это дар Божий тем, кто верит в Иисуса и принимает его прощение.
0: Разве не нужно держать слово?
1: Нужно. Но не для того, чтобы заработать себе место в раю. А, кстати, о долгах. Можешь мне отдать те 700 рублей, которые ты занял на прошлой неделе?
0: Прости, я заплатил органисту.
2: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
3: 24 часа в сутки. С вами радио «Филигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Спецоперация произвела переоценку ценностей в обществе и культуре, считает председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Спецоперация некоторую переоценку ценностей произвела. Запрос на что-то серьезное, то, что в повседневности принято называть настоящим, он появился, сказал он в эфире Первого канала после выступления на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур на секции «Вера и сцена». Он отметил при этом, что даже после Великой Отечественной войны лейтенантская проза появилась не сразу. Сейчас скорости другие, и если что-то еще не вызрело, то точно вызревает, добавил Легойда. Папа Римский Лев XIV начал визит во Францию, пятый апостольский визит, который продлится до понедельника. Девиз папской поездки «Дабы мир имел жизнь».

Кричал президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит, передает корреспондент ТАСС. Затем состоялись закрытые переговоры в Елисейском дворце. Полицейский спецназ Алжира с штурмом вошел в гуманитарный приют домоубежища в Эль-Аида и арестовал 12 христиан прямо во время богослужения. Операция проводилась по ордеру на обыск. Изъяты все копии Библии, личные телефоны и документы. Задержанных доставили в участок города Бетюа. Мужчин держали под стражей до поздней ночи, женщин отпустили после утренних допросов. Власти обвиняют верующих в проведении несанкционированного немусульманского служения. По алжирскому законодательству за коллективные молитвы вне государственных структур грозит от 2 до 5 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона алжирских динаров. Приют «Домоубежище» специализируется на помощи уязвимым женщинам и семьям. Молитвенный зал центра был официально закрыт властями еще в октябре 2019 года, однако христиане продолжали встречаться для молитвы в отдельном помещении. Пастор Филипп Энтони Митчелл, основатель и руководитель церкви 2819 Church в Атланте, предупредил, что в американском христианстве снижается интерес к Библии и библейскому учению. По его словам, многие христиане проявляют интерес к духовности, конференциям, проповедям, музыке и социальным сетям, но при этом недостаточно хорошо знают Священное Писание. Много конференций – мало Библии. Много проповедей – мало Библии. Много песен – мало Библии. Много подкастов – мало Библии, сказал Митчелл в интервью в Christian Post. Пастор призывает христиан самостоятельно читать Библию, а не строить свои представления о вере только на проповедях пасторов, подкастах и публикациях христианских лидеров. В своей церкви он иногда предлагает прихожанам выбрать небольшую книгу Нового Завета, внимательно прочитать ее и сравнить ее содержание с тем, что они слышат в современной культуре. Фонд наследия Стены Плача провел плановую очистку Иерусалимской святыни от сотен тысяч молитвенных записок накануне праздников. Процедуру традиционно организуют 2 раза в год под надзором главного раввина Шмуэля Рабиновича. Рабочие извлекают скопившуюся бумагу деревянными шестами, категорически избегая применения повреждающих камень металлических инструментов. Этот строгий регламент защищает древнюю кладку от разрушения при извлечении плотно утрамбованных листков. Служители собирают около 100 мешков посланий общим весом до 2 тонн ежегодно. Как сообщает фонд наследия Стены Плача, читать записи категорически запрещено действующими религиозными правилами. Весь извлеченный массив бумаги вывозят и церемониально захоранивают на Масличной горе в Генизе. Каждый год комплекс святыни принимает свыше 12 миллионов паломников и туристов со всего мира. Люди непрерывно вкладывают между камнями личные просьбы о благополучии, мире и здоровье близких. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, как я могу обрести уверенность, что после смерти я пойду в рай?
1: Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть на три его грани. Самая первая грань заключается в том, что рай действительно существует. Священное Писание очень много говорит об этом, и оно говорит о том, что целью того, что сделал Иисус Христос здесь на земле, является привести людей в состояние вечного общения с Богом, которое описано в последних главах книги Откровения. Они представляют это как жизнь в Новом Иерусалиме, жизнь в полной гармонии с Богом, жизнь, в которой Божий мир, Божья радость, Божья безопасность, Его слава, Его благословение наполняют всех жителей Нового Иерусалима. Это можно называть раем, некоторые называют это раем, это можно называть вечным общением с Богом, Царством Небесным и так далее. Речь идет о состоянии вечного, гармоничного существования, вечной жизни с Богом. Библия достаточно много и конкретно об этом говорит. Это первое. Второе. Библия говорит о том, как туда люди приходят вообще. В послании к Ефесянам сказано о том, что Иисус Христос, умерев на Голгофском кресте и воскреснув из мертвых, Он пошел на небеса и привел туда сразу же, привел туда вместе с собой всех, которые на протяжении всей истории когда-либо уверуют в Него. Здесь сказано следующее, посмотрите, мы читаем с 4 стиха, 2 глава. «Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах в Иисусе Христе». То есть речь идет о том, что Иисус для того и поднялся на небеса в это неразрывное общение с Отцом, для того, чтобы туда открыть дорогу для нас. Об этом говорит масса других мест Священного Писания. Мы читаем книгу «Послание к евреям». В «Послании к евреям» в 6 главе говорится о том, что Иисус был предтечей, то есть тот, кто прошел впереди нас. Посмотрите, с 18 стиха здесь сказано, дабы твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая есть для души как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее, за завесу, то есть вот туда, в святое святых на небеса, в общение с Богом. Куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека? То есть речь идет о том, что Иисус, придя на небеса, открыл дорогу людям, которые в Нем, которые принадлежат Ему. Теперь третий вопрос. А как же быть уверенным, что это касается именно нас? Мы видим то, что сказано здесь, что все люди, которые в Иисусе Христе будут в раю. Что сделать, чтобы быть в Иисусе Христе? Священное Писание говорит об этом также достаточно много и достаточно конкретно. Я приведу только одно место и немножечко остановлюсь на нем, немножко подробнее. Это первое послание Иоанна, 5 глава. Здесь сказано следующее. Здесь говорится с 12 стиха следующие слова. «Имеющий Сына Божия». Имеющий имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Это написал я вам, верующим во имя Сына Божия, чтобы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. То есть апостол Иоанн представляет вопрос вечной жизни неразрывно связанным с вопросом нашей веры. Вера в Иисуса Христа как Сына Божьего. Конечно, эта вера представляет собой нечто большее, чем только интеллектуальное согласие с фактом, что Иисус был Божьим Сыном, что Иисус умер на Голгофском кресте, что Иисус воскрес. Эта вера предполагает наше конкретное доверие себя Иисусу Христу. Слово «вера» включает в себя эти три грани, Первое – это интеллектуальное понимание факта, в который мы верим. Второе – это признание достоверности этого факта. И третье – практическое доверие этому факту. Так вот, когда Писание использует слово «вера», оно использует как раз в этих трех гранях, или учитывая эти три грани. То есть, когда мы признаем, что Иисус является Божьим Сыном, пришедшим на землю для того, чтобы взять наши грехи на себя, когда мы признаем, что Он воскрес, когда мы признаем, что Он воскрес для того, чтобы вознестись на небо и открыть путь для нас, это один очень важный элемент веры. Но есть второй, не менее важный. Это наше практическое доверие вот этому факту, который мы признали. Практическое доверие своей жизни Иисусу Христу. А это значит подчинение себя Его воле. А Иисус когда-то говорил, кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной. Это практически означает, когда я признаю Его право на мою жизнь. Таким образом, если человек в действительности имеет спасающую веру в Иисуса Христа, он может иметь абсолютную уверенность в том, что он обязательно будет с Иисусом в раю.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!
2: «24 часа в сутки» с вами радио «Пилигрим».

каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Посланник Папы Римского по урегулированию конфликта на Украине кардинал Маттео Дзуппи не будет служить мессу и встречаться с верующими в Москве во время своего визита в Россию, сообщили РИА Новости в архиепархии Божьей Матери. Ранее Дзуппи заявил РИА Новости, что планирует посетить Россию в конце сентября. В этот раз только государственная программа встреч с верующими и публичных богослужений не предусмотрена, сообщили в архиепархии. Кардинал Дзуппи в последний раз служил мессу в Москве в Кафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии во время визита в Россию в июне 23 года. После этого он бывал в Москве в октябре 24-го. Искусственный интеллект открывает новые возможности в освещении традиционных религий, но лишь при условии осознанного использования. О том, какие риски несут нейросети и почему они никогда не смогут заменить человека, обсудили участники мастер-класса «Использование искусственного интеллекта в освещении традиционных религий. Возможности и ограничения», который прошел в ММПЦ «Россия сегодня». Главный вопрос при работе с искусственным интеллектом, как рассказала начальник управления просветительских проектов Международной медиагруппы «Россия сегодня» Наталья Тюрина, это достоверность информации и соблюдение информационной гигиены. Нельзя доверять тому, что вам выдает искусственный интеллект в каждом первом случае. Также важным ограничением является подмена образов и контекстов. Искусственный интеллект изображает те или иные процессы и явления так, как он их понимает, на основе того, что уже живет в цифровом мире. Но это не значит, что так оно и есть на самом деле, и это тоже очень серьезная проблема, пояснила она. Более 40 церквей в округе Дхаматри индийского штата Чхатхисарх ограничили вход для нехристиан. Теперь посещать богослужения в этих церквях могут только христиане. На входах появились объявления на языке хинди, предупреждающие нехристиан, что они могут войти на территорию церкви только на свой страх.

и предусматривает наказание за обращение с помощью силы, обмана или материальной выгоды. В Англии завершено строительство первых сегментов «Вечной стены отвеченных молитв» масштабного христианского памятника, который возводят недалеко от Бирмингема. В будущем сооружение будет состоять из 188 бетонных сегментов высотой около 52 метров, сообщает The Christian Post. Идея проекта появилась в 2004 году. Во время Пасхи основатель проекта Ричард Гэмбл нес крест через Великобританию и молился о том, что делать дальше. Тогда у него возникло видение национального памятника, который рассказывал бы о том, что Иисус сделал в жизни людей. В итоге появилась идея создать стену с 1 миллионом кирпичей. Каждый кирпич будет символизировать историю отвеченной молитвы. Гэмбл признается, что вначале сам считал эту идею почти нереальной. У него не было ни земли, ни денег, ни необходимых знаний для строительства такого объекта. Около 10 лет он молился и обдумывал эту идею, прежде чем начать работу над проектом. В США суд запретил матери водить дочь в церковь после жалоб на психологический вред. Верховный суд штата Мэн оставил в силе решение, по которому отец получил право запрещать 13-летней дочери посещать евангельскую церковь матери. Девочка начала испытывать тревогу и панические атаки после проповедей о конце света, аде и о том, что ее неверующий отец будет страдать вечно. Суд отдельно отметил, что проблема заключается не в христианстве как таковом, а в конкретных посланиях церкви и их воздействии на ребенка. Во время одного богослужения пастор посвятил спору родителей 6-минутную молитву, почти 30 раз назвал членов семьи по именам и представил отца как врага, преследующего веру дочери. Мать считала такое выступление допустимым и заявляла, что закон Бога для нее выше закона государства. Теперь мать не может водить дочь в церковь без согласия отца, а по другим религиозным вопросам родители должны договариваться, но при споре последнее слово остается за отцом. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 30 сентября. Никогда не сдавайтесь. Давайте не будем унывать и уставать от добрых дел и благородных поступков, потому что в свое время мы пожнем, если не ослабеем и не потеряем мужество. Послание Галатам 6:9. Расширенный перевод Библии. Одна из главных причин, почему люди не слышат Божий голос, состоит в том, что они сдаются слишком рано. Павел и Сила поклонялись Богу и воздавали ему хвалу в полночь, находясь в тюремной камере. Смотрите Деяния, 16 главу, стихи с 25 по 26. Многие люди в подобной ситуации отчаялись бы намного раньше. Сделайте фразу «никогда не сдавайся» своим лозунгом. Я призываю вас не переставать разговаривать с Богом и ждать ответа от Него, что бы ни происходило. Ежедневно проводите с Ним время. Человек, который отказывается сдаваться, сатане не по зубам. Он хочет, чтобы вы опустили руки и начали говорить: «У меня никогда не будет хорошей работы», или «У меня никогда не будет семьи», или «Я никогда не избавлюсь от долгов», или «Я никогда не смогу похудеть». Подобное мышление действительно помешает вам получить благословение. Мы можем изменить настрой и начать говорить: «Бог верен своему слову, поэтому я никогда не сдамся». Одна из частых причин, почему люди не видят результата своих молитв, заключается в том, что они сдаются раньше времени. Мы обязательно пожнем урожай в нужное время. Когда именно? Только Бог знает, когда мы готовы получить то, о чем просим. До того момента наша задача — оставаться верными. Продолжайте молиться и проявлять послушание. Божье слово на сегодня. Бог всегда дает нам еще один шанс. Поэтому, если вам нужно начать что-то заново, вы можете сделать это уже сегодня.
2: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 91. Псалом. Песнь на день субботний. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи, на десятиструнном и псалтире, с песнею на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Как велики дела Твои, Господи, дивно глубоки помышления Твои. Человек несмысленный не знает и невежда не разумеет того. Тогда как нечестивые возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки. Ты, Господи, высок вовеки. Ибо вот враги Твои, Господи, вот враги Твои, гибнут и рассыпаются все делающие беззаконие. А мой рог Ты возносишь, как рог единорога, и я умащен свежим елеем. И око мое смотрит на врагов моих, и уши мои слышат о восстающих на меня злодеях. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Глава 12. Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Говорю же вам, друзья мои, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиену. Ей говорю вам, того бойтесь. Не пять ли малых птиц продаются за 2 осария? И ни одна из них не забыта у Бога, а у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Сказываю же вам, всякого, кто исповедает меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедует пред ангелами Божьими, а кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божьими. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет, а кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится». Когда же приведут вас в синагоги к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить. Некто из народа сказал ему: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство». Он же сказал человеку тому: «Кто поставил меня судить или делить вас?» При этом сказал им: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам собою: «Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих». И сказал: «Вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. И сказал ученикам своим: «Посему говорю вам, не заботьтесь для вашей души, что вам есть, ни для тела, во что одеться. Душа больше пищи, и тело – одежды. Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц! Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя на 1 локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них.
2: Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, маловеры.
1: Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство. Продавайте имение ваше и давайте милостину. Приготовляйте себе вместилище неветшающее, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие, и вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придет во вторую стражу и в третью стражу, придет и найдет их так, то блаженны рабы те». Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий. Тогда сказал ему Петр: Господи, к нам ли притчу сию говоришь или ко всем? Господь же сказал: кто верный и благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими раздавать им в свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой, и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными». Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не сделал по воле его, бит будет много, а который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут. Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына, и сын против отца. Мать против дочери, и дочь против матери, свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей. Сказал же и народу: когда вы увидите облако, поднимающее с запада, тотчас говорите: дождь будет, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите: зной будет, и бывает. Лицемеры, лицо земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете? Зачем же вы по самим себе не судите, чему быть должно? Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки».
3: Вы слушаете «План Победы».
1: Книга пророка Даниила, глава 1. В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. И предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов Дома Божия, и он отправил их в землю Синар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому». И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать пред царя. Между ними были и сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария. И переименовал их начальник евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Мисахом и Азарию Авденага. Даниил положил в сердце своем не оскверняться явствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. И начальник евнухов сказал Даниилу: «Боюсь я господина моего, царя, который сам назначил вам пищу и питье. Если он увидит лица ваших худощавее, нежели у отроков, сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновную перед царем». Тогда сказал Даниил Амилсару, которого начальник евнухов приставил к Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии: «Сделай опыт над рабами твоими в течение 10 дней. Пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья. И потом пусть явятся пред тобою лица наши и лица тех отроков, которые питаются царскую пищу. И затем поступай с рабами твоими, как увидишь». Он послушался их в этом и испытывал их 10 дней. По истечении же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими явствами. Тогда Амилсар брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи. И даровал Бог 4 сим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны. По окончании тех дней, когда царь приказал представить их, начальник евнухов представил их Навуходоносору. И царь говорил с ними, и из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии, и стали они служить пред царем. И во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве его. И был там Даниил до 1-го года царя Кира. Глава 2. Во 2-й год царствования на Навуходоносора снились Навуходоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него. И велел царь созвать тайноведцев и гадателей, и чародеев, и халдеев, чтобы они рассказали царю сновидение его. Они пришли и стали перед царем. И сказал им царь: «Сон снился мне, и тревожится дух мой. Желаю знать этот сон». И сказали халдеи царю по-арамейски: «Царь, вовеки живи! Скажи сон рабам твоим, и мы объясним значение его». Отвечал царь и сказал халдеям: «Слово отступило от меня. Если вы не скажете мне сновидение и значение его, то в куски будете изрублены, и дома ваши обратятся в развалины. Если же расскажете сон и значение его, то получите от меня дары, награду и великую почесть. Итак, скажите мне сон и значение его». Они вторично отвечали и сказали: «Да скажет царь рабам своим сновидение, и мы объясним его значение». Отвечал царь и сказал: «Верно знаю, что вы хотите выиграть время, потому что видите, что слово отступило от меня. Так как вы не объясняете мне сновидение, то у вас один умысел. Вы собираетесь сказать мне ложь и обман, пока минет время. Итак, расскажите мне сон, и тогда я узнаю, что вы можете объяснить мне и значение его». Халдеи отвечали царю и сказали: «Нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю, и потому ни один царь великий и могущественный не требовал подобного ни от какого тайноведца, гадателя и халдея. Дело, которого царь требует, так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание не с плотью». Рассвирепел царь и сильно разгневался на это, и приказал истребить всех мудрецов вавилонских. Когда вышло это повеление, чтобы убивать мудрецов, искали Даниила и товарищи его, чтобы умертвить их. Тогда Даниил обратился с советом и мудростью к Ариоху, начальнику царских телохранителей, который вышел убивать мудрецов вавилонских, и спросил Ариоха, сильного при царе: «Почему такое грозное повеление от царя?» Тогда Ариох рассказал все дело Даниилу. И Даниил пошел и упросил царя дать ему время, и он представит царю толкование сна. Даниил пришел в дом свой и рассказал дело Анании, Мисаилу и Азарии, товарищам своим, чтобы они просили милости у Бога Небесного об этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил благословил Бога Небесного. И сказал Даниил: «Да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним. Славлю и величаю тебя, Боже отцов моих, что ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем мы молили тебя, ибо ты открыл нам дело царя». После сего Даниил вошел к Ариоху, которому царь повелел умертвить мудрецов вавилонских, пришел и сказал ему: «Не убивай мудрецов вавилонских, введи меня к царю, и я открою значение сна». Тогда Ариох немедленно привел Даниила к царю и сказал ему: «Я нашел из пленных сынов Иудеи человека, который может открыть царю значение сна». Царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром: «Можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его?» Даниил отвечал царю и сказал: «Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны, и он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видение главы твоей на ложе твоем были такие. Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего, и открывающий тайны показал тебе то, что будет. А мне тайна сия открыта не потому, что я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение, и чтобы ты узнал помышление сердца твоего. Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан. Огромный был этот истукан. В чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные глиняные ноги его и разбил его. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах. И ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукана, сделался великую горою и наполнил всю землю. Вот сон. Скажем пред царем и значение его. Ты, царь, царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу, и всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных, он отдал в твои руки и поставил тебя владыкою над всеми ими. Ты – это золотая голова. После тебя восстанет другое царство ниже твоего, и еще третье царство медное, которое будет владычествовать над всею землею. А четвертое царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. А что ты видел ноги и пальцы на ногах, частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиной. И как персты ноги были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиной горшечную, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиною. И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так как ты видел этот камень, отторгнут был от горы не руками, и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото. Великий Бог дал знать царю, что будет после сего. И верен этот сон, и точно истолкование его. Тогда царь Навуходоносор пал на лицо свое и поклонился Даниилу и велел принести ему дары и благовонные курения. И сказал царь Даниилу: «Истинно, Бог ваш, Есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну. Тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков и поставил его над всею областью Вавилонскую и главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими. Но Даниил просил царя, и он поставил Сидраха, Месаха и Авденага над делами страны Вавилонской, а Даниил остался при дворе царя.

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом. Поддержишь в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит». И с вами снова Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, что означает, что человек создан по образу и подобию Божьему?
1: Очень интересный вопрос, о котором существует множество спекуляций. Дело в том, что Священное Писание ясно говорит, что человек сотворен по образу и подобию Божьему, но Священное Писание не представляет нигде списка качеств, которые бы характеризовали, что вот именно в них и заключается этот образ и подобие. Но когда мы немножечко внимательнее почитаем описание творения человека, как человек был сотворен, мы сможем увидеть несколько очень интересных граней, которые очевидно связаны с образом и подобием Божьим. Ну, во-первых, давайте посмотрим на первую главу Бытия, 27 и 28 стихи. Здесь сказано следующее. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными и над всяким животным, присмыкающимся по земле». Когда мы читаем вот это самое первое упоминание людей, которые были сотворены Богом, мы видим несколько очень важных граней здесь. Самое первое – это то, что Бог может с ними разговаривать, и они могут Бога понимать. Отсюда мы делаем очевидный, ясный вывод, что человек отличается от всего остального творения тем, что он имеет способность к рациональному мышлению. То есть существует логическая система, система рационального мышления, в котором человек может осознавать самого себя, он может осознавать окружающую его действительность, он может анализировать это, делать выводы, и, основываясь на этих выводах, принимать какие-то решения и действия. Это безусловное качество, которое отличает человека от всего остального творения, и оно делает его похожим на Бога. Конечно, очень важный элемент, который подчеркнут, речь идет о образе и подобии. Человек не является Богом. Например, когда мы говорим о макете чего-либо. Возможно, вам приходилось видеть макет какого-то известного храма, известного здания. То есть маленькая фигурка, глядя на которую, вы сразу узнаете, что это такое. Но вы ясно понимаете, что это фигурка всего лишь. Это не само это здание, это не сам этот памятник архитектуры. Вот что-то подобное происходит и с человеком. Человек – это только образ, это только подобие, который имеет в себе определенные схожести, схожие качества. Но это не говорит о том, что человек является Богом или он сопоставим с Богом. Итак, первое, что мы видим, очевидно, это то, что у человека есть способность к логическому, рациональному мышлению. Второе, что видно здесь же, это способность управлять. Бог говорит, владычествуйте над творением. То есть Бог сотворил всю Вселенную, и во всей Вселенной Бог отделил маленький уголок. Если посмотреть в масштабах той Вселенной, которая известна нам сегодня, то мы видим, что Земля – это очень маленький уголок. И вот Бог отделяет этот уголок и говорит, вы можете владычествовать и управлять. То есть Бог отдает Землю со всем тем, что он сотворил на земле, в распоряжении человеку. Это означает, что у человека есть способность, думая, анализируя, что его окружает, каким-то образом использовать эти недра земли или же эти блага, богатства, которые здесь заложены Богом. А заложено здесь чрезвычайно много. Бог заложил все химические элементы, которые известны сегодня, или, может быть, даже какие-то еще неизвестные, они заложены Богом с самого начала. Второе. Бог заложил систему физических, химических, математических законов. Третье. Бог заложил потенциальную возможность комбинирования этих элементов с целью того, чтобы использовать их для какого-то блага. Четвертое. Бог дал человеку разум и творческую способность. То есть человек может брать то, все то, что есть на земле, для того, чтобы использовать эти данные в системе законов, которые сотворил Бог, для того, чтобы использовать вот эту всю материю, сотворенную Богом, и посредством нее что-то творить. Конечно, изначально, когда Бог сделал это, Бог поставил человека как бы своим подчиненным. Он сделал его менеджером земли, подотчетным ему, Богу, который является владыкой, господином земли. Как известно, человек восстал против Бога. И мы видим в 3 главе книги Бытие описание этого восстания. И вот тогда человек стал использовать свои творческие способности и стал использовать все то, что дано было ему Богом, не для того, чтобы жить в гармонии со своим Творцом, а для того, чтобы каким-то образом самоутверждаться. Вот почему мы видим сегодня эту катастрофу, это напряжение. С одной стороны, то, что люди творят, удивляет и восхищает. С другой стороны, мы видим, чем больше люди творят, тем больше появляется разных путей, как люди могут зло, грех, разные формы растления, нечестия, как они могут усиливать этими своими творческими достижениями. Поэтому, когда мы говорим о том, в чем же заключается образ и подобие, это прежде всего рациональное мышление, способность владычествовать и управлять, способность быть проводником Божьего владычества. Это творческие способности, безусловно. Это способность коммуницировать с Богом, понимать Его. Это способность любить Бога. Это способность, конечно же, понимая самого себя, иметь или строить правильные отношения с Богом, что и стало возможным через Господа Иисуса Христа.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

восстают на меня. Многие говорят, душе моей нет ему спасения в Боге. Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою. Глазом моим взываю к Господу, и Он слышит меня со своей горы святой. Ложусь я, сплю.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Посланник Папы Римского по урегулированию конфликта на Украине кардинал Маттео Дзуппи не будет служить мессу и встречаться с верующими в Москве во время своего визита в Россию, сообщили РИА Новости в архиепархии Божьей Матери. Ранее Дзуппи заявил РИА Новости, что планирует посетить Россию в конце сентября. В этот раз только государственная программа встреч с верующими и публичных богослужений не предусмотрена, сообщили в архиепархии. Кардинал Дзуппи в последний раз служил мессу в Москве в Кафедральном соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии во время визита в Россию в июне 23 года. После этого он бывал в Москве в октябре 24-го. Искусственный интеллект открывает новые возможности в освещении традиционных религий, но лишь при условии осознанного использования. О том, какие риски несут нейросети и почему они никогда не смогут заменить человека, обсудили участники мастер-класса «Использование искусственного интеллекта в освещении традиционных религий. Возможности и ограничения», который прошел в ММПЦ «Россия сегодня». Главный вопрос при работе с искусственным интеллектом, как рассказала начальник управления просветительских проектов Международной медиагруппы «России сегодня» Наталья Тюрина, это достоверность информации и соблюдение информационной гигиены. Нельзя доверять тому, что вам выдает искусственный интеллект в каждом первом случае. Также важным ограничением является подмена образов и контекстов. Искусственный интеллект изображает те или иные процессы и явления так, как он их понимает, на основе того, что уже живет в цифровом мире. Но это не значит, что так оно и есть на самом деле. И это тоже очень серьезная проблема, пояснила она. Более 40 церквей в округе Дхаматри индийского штата Чхатхисарх ограничили вход для нехристиан. Теперь посещать богослужения в этих церквях могут только христиане. На входах появились объявления на языке хинди, предупреждающие нехристиан, что они могут войти на территорию церкви только на свой страх и риск. Среди церквей, принявших такое решение, 116-летняя Меннонитская церковь Сунгирганж, одна из известных церквей округа. При церкви также работает больница, которая ранее подвергалась проверкам из-за обвинений в принудительном обращении людей в христианство. По словам генерального секретаря христианского форума округа Дхаматри Даймона Филуса, ограничение стало мерой предосторожности для защиты христианских общин. Решение связано с новым законом штата Чхатхисарх о свободе вероисповедания, который ужесточает правила, связанные с обращением в другую религию, и предусматривает наказание за обращение с помощью силы, обмана или материальной выгоды. В Англии завершено строительство первых сегментов «Вечной стены отвеченных молитв» масштабного христианского памятника, который возводят недалеко от Бирмингема. В будущем сооружение будет состоять из 188 бетонных сегментов высотой около 52 метров, сообщает The Christian Post. Идея проекта появилась в 2004 году. Во время Пасхи основатель проекта Ричард Гэмбл нес крест через Великобританию и молился о том, что делать дальше. Тогда у него возникло видение национального памятника, который рассказывал бы о том, что Иисус сделал в жизни людей. В итоге появилась идея создать стену с 1 миллионом кирпичей. Каждый кирпич будет символизировать историю отвеченной молитвы. Гэмбл признается, что вначале сам считал эту идею почти нереальной. У него не было ни земли, ни денег, ни необходимых знаний для строительства такого объекта. Около 10 лет он молился и обдумывал эту идею, прежде чем начать работу над проектом.

спору родителей шестиминутную молитву, почти 30 раз назвал членов семьи по именам и представил отца как врага, преследующего веру дочери. Мать считала такое выступление допустимым и заявляла, что закон Бога для нее выше закона государства. Теперь мать не может водить дочь в церковь без согласия отца, а по другим религиозным вопросам родители должны договариваться, но при споре последнее слово остается за отцом. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи. Вирсавия, Урия и Давид. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался по кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. А та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина, и сказали ему: «Это Вирсавия, дочь Елиама, жена Урии Хиттиянина». Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею. Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой. Женщина это сделала беременную и послала известить Давида, говоря: «Я беременна». И послал Давид сказать Иоаву: «Пришли ко мне Урию Хиттиянина». И послал Иоав Урию к Давиду. И пришел к нему Урия, и расспросил его Давид о положении Иоава, и о положении народа, и о ходе войны. И сказал Давид Урии: «Иди домой и омой ноги свои». И вышел Урия из дома царского, а вслед за ним понесли и царское кушанье. Но Урия спал у ворот царского дома со всеми слугами своего господина и не пошел в свой дом. И донесли Давиду, говоря: «Не пошел Урия в дом свой». И сказал Давид Урии: «Вот ты пришел с дороги, отчего же не пошел ты в дом свой?» И сказал Урия Давиду: «Ковчег Божий и Израиль, и Иуда находятся в шатрах, и господин мой Иоав, и рабы господина моего пребывают в поле. А я вошел бы в дом свой и есть, и пить, и спать со своей женою, клянусь твоею жизнью и жизнью души твоей, этого я не сделаю». И сказал Давид Урии: «Останься здесь и на этот день, а завтра я отпущу тебя». И остался Урия в Иерусалиме на этот день до завтра. И пригласил его Давид, и ел Урия пред ним, и пил, и напоил его Давид. Но вечером Урия пошел спать на постель свою с рабами господина своего, а в свой дом не пошел. Поутру Давид написал письмо к Иоаву и послал его с Урией. В письме он написал так: «Поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер». Посему, когда Иоав осаждал город, то поставил он Урию на таком месте, о котором знал, что там храбрые люди. И вышли люди из города, и сразились с Иоавом, и пало несколько из народа, из слуг Давидовых, был убит также и Урия Хиттиянин. И послал Иоав донести Давиду о всем ходе сражения, и приказал посланному, говоря: «Когда ты расскажешь царю о всем ходе сражения, и увидишь, что царь разгневается, и скажет тебе: зачем вы так близко подходили к городу сражаться? Разве вы не знали, что со стены будут бросать на вас? Кто убил Авимелеха, сына Иеровалова? Не женщина ли бросила на него со стены обломок жорного и поразила его, и он умер в Тевеце? Зачем же вы близко подходили к стене? Тогда ты скажи: и раб твой Урия Хиттиянин также поражен и умер». И пошел посланный от Иоава к царю в Иерусалим, и пришел, и рассказал Давиду обо всем, для чего послал его Иоав, обо всем ходе сражения. И разгневался Давид на Иоава и сказал посланному: «Зачем вы близко подходили к городу сражаться? Разве вы не знали, что вас поражать будут со стены? Кто убил Авимелеха, сына Иеровоалова? Не женщина ли бросила на него со стены обломок жорного, и он умер в Тевеце? Зачем вы близко подходили к стене?» Тогда посланный сказал Давиду: «Одолевали нас те люди и вышли к нам в поле, и мы преследовали их до входа в ворота. Тогда стреляли стрелки со стены на рабов твоих, и умерли некоторые из рабов царя. Умер также и раб твой Урия Хиттиянин». Тогда сказал Давид посланному: «Так скажи Иоаву: пусть не смущает тебе это дело, ибо меч поедает иногда того, иногда сего,
усиль войну твою против города и разрушь его, так ободри его». И услышала жена Урии, что умер Урия, муж ее, и плакала по мужу своем. Когда кончилось время плача, Давид послал и взял ее в дом свой, и она сделалась его женою и родила ему сына. И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа. Вторая книга Царств, глава 11, стихи с 2 по 27.

0: Минута назидания.
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. В эти весенние дни приятно наблюдать, как пробуждается жизнь в природе. Аромат благоухающей листвы вызывает легкое головокружение, пение птиц услаждает слух, и хочется петь и славить Творца за все чудеса Его –

манекенист. Твой резец и твой почерк с размахом в детском взоре, что светил чист, и в цветущих на поле ромашках.

0: Весенний мотив присутствует и в проповеди Ярла Николаевича Пести «Открой уста свои». Итак, я уступаю микрофон Ярлу Николаевичу.
1: Наверное, вам, как и мне, приходилось не раз в весеннее время прогуливаться по лесу, наслаждаться лесным воздухом и слушать прекрасную музыку природы. Но вдруг я слышу пронзительные, неистовые крики лесных птах. Любопытство заставляет меня остановиться и узнать, в чем дело, что случилось. В ветвях дерева гнездо, из которого торчали открытые ротики только что вылупившихся птенцов. Они кричали, ожидая мать, которая носила обед, поочередно каждому, то червячка, то букашку, и крик птенцов усиливался, когда они видели приближающуюся мамашу. Мне кажется, что у псалмопевца Асафа представлена подобная картина, когда он написал эти слова в 80-м псалме. «Открой уста твои, и я наполню их». Библия очень часто передает свои истины прообразно, беря примеры из природы. Сколько сказано в этом примере для каждого из нас? В другом псалме автор сравнивает Бога с птицей и говорит: «Перьями своими Бог осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен». И вот Бог в этом псалме, сравнивая себя с птицей, обращается к нам, как к своим птенцам, и говорит: «Открой широко уста твои, и я наполню их». Так написано в поднике: «Открой широко». Птица-мать, стараясь добыть пищу, дает ее своим птенцам по очереди. Она ограничена и потому должна сильно трудиться в добывании пищи. Но наш Бог таких ограничений не знает. Каждому, который откроет свои уста, Он наполняет, сколько бы их ни было и как бы ни была велика нужда. Нам нужно только открыть и притом широко, а Он дает гарантию, что наполнит. Как апостол Павел пишет: «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Как же нам практически понять эти слова: «Открой широко уста твои, и я наполню их»? Возьмем пример из жизни птиц. Что заставляет этих птенцов широко открывать ротики и кричать? Нужда? Ощущение голода, и вдобавок их крик и писк говорит матери, что нужда крайняя. «Дай нам кушать, мы не можем терпеть голод». Это говорит нам об усиленной молитве, молитве, которая доходит до слуха Бога, и Он на такую молитву обещает ответить. Бог нам велит открыть уста наши, и притом широко, а затем Он обещает, что наполнит их. Но для того, чтобы открыть свои уста, необходимо признать и ощутить нужду. Молитва, которая не основана на нужде, не молитва, а пустословие. Человек молится, я говорю о настоящей молитве, потому что нужда его заставляет. Иначе молитва невозможна. Желание молиться появляется в чувстве нужды. На такую молитву Бог обещал ответить. Поэтому, уважаемый радиослушатель, если ты не ощущаешь никакой нужды, тогда и не мудрено, что нет и желания молиться. Не может быть, чтобы у тебя не было нужды. Первая и самая крайняя нужда каждого человека, без исключения, это спасение своей бессмертной души. Чувствуешь ли ты ее или нет? Она есть. Опасность не определяется нашими чувствами или нашим незнанием о ней. Представим себе такую картину. Человек сидит спокойно в своем удобном кресле и читает книгу, но не знает, что через пару минут нарушится его мир и покой. Его дом весь вечер стерегли воры. Сейчас они войдут, его ограбят, и его жизнь вдруг повиснет на волоске. Один шаг, и мы в вечности. Если Христос не является твоим спасителем, то вечная участь твоя в аду. Поэтому проси, чтобы Господь тебе показал твою нужду, и тогда молись, как ты раньше никогда не молился. Открой уста твои широко, и Господь наполнит их. Тогда ты поймешь, что переживал псалмопевец, когда он взывал и говорил Богу: «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Проси Господа, чтобы Он дал Тебе такую жажду о Нем, и чтобы Он стал Твоим Спасителем и Господом. Тот, кто вяло и бесстрастно молится, тот фактически просит себе отказ. Бог не может ответить на такую молитву. Заметьте, что Христос начинает свое земное служение, говоря: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Милый друг, у тебя тоже нужда, большая нужда. Открой широко свои уста, и Господь их наполнит. Не бойся просить много, ибо Бог любит, когда мы много просим у Него. Он щедр, Он хочет исполнить тебя своими благами. «Призови меня, — говорит Господь, — в день скорби, в день нужды, в день отчаяния, и я избавлю тебя». Мой друг, прими это слово, оно для тебя.

0: Наша программа подошла к концу. Мы будем рады вашим письмам. Пишите нам по адресу: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».